0: хорошие новости. Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
2: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио Гордость» присутствует тоже. И вот да чуть ли не сегодня я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности и какие они у вас?
3: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья – это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья – это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
2: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
3: Так.
2: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость», я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве 1 февраля мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Успекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Успекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Успекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Успекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Успекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Успекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома». И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Тюменская набережная реки Туры – это не просто береговая линия, а настоящий архитектурный шедевр и любимое место отдыха горожан. Четырехуровневая конструкция, облицованная гранитом, стала самой длинной в России и представляет собой уникальное инженерное решение. Прогуливаясь по набережной, можно насладиться живописными видами на реку, старинной архитектурой Тюмени и современными арт-объектами. На каждом уровне набережной можно найти что-то интересное. Прогулочные зоны, смотровые площадки, кафе, рестораны, детские игровые площадки и даже амфитеатр для проведения мероприятий. Знаете ли вы, что набережная является популярным местом для проведения спортивных мероприятий? Здесь проходят забеги, соревнования по воркауту и другие активности. Тюменская набережная реки Туры – это гордость города и символ его развития. Место, где каждый найдет занятие по душе. Набережная показывает, как можно превратить обычный берег в красивую и функциональную зону отдыха.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы – это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что в 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к своим обязанностям осознанно и с уважением.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самые мощные в мире ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» в 2022. До 2030 в строй войдут еще четыре – Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия». Головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда взошла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникального корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Волжская набережная в Ярославле – один из символов города. Не все знают, что в нынешнем виде она существует уже 200 лет. В 1823 году в город приезжал император Александр I. Увидев, что высокий берег реки непригоден для прогулок, он выделил средства для создания набережной. Работы были грандиозные. Откосы выровняли и покрыли дерном. Затем их укрепили бутовым камнем. Кстати, его бесплатно привозили все торговые суда, заходившие в Ярославль. Затем набережную украсили чугунной решеткой и построили ротонду, существующую и сейчас. Она стала символом города уже к концу 19 века.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между российскими студенческими отрядами и радиостанцией «Гордость». В эфире командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.
4: Владивосток – столица, да, и в этом году молодежная столица России. А у нас на протяжении уже 20 лет окружной штаб студенческих отрядов, и он находится именно в Приморском крае. Да, то есть сеть региональных отделений у нас в этом году открылась, и региональный штаб Магаданской области, его не было очень долгие годы. Так мы представлены почти во всех субъектах, осталось только Чукотка и Еврейская автономная область. Вот мы как раз благодаря таким вот площадкам, как Петербургский международный экономический форум, да, то есть такие подобные форумы были на Северном Кавказе в этом году, КФ ежегодно проходит, и, конечно же, Восточный экономический форум. Мы в рамках, наверное, тех задач, которые есть перед организацией, мы проводим встречи. Вот буквально у нас в рамках ВФ в этом году закрепление, тоже соглашение произошло с Республикой Саха-Якутия. То есть там у нас достаточно хорошее, мощное региональное отделение. Ребята внутри республики работают очень много где. Сегодня также мы встречаемся с главой Республики Бурятия. Тоже проводим подписание соглашения, конечно же, задача, ну, то есть мы хотели бы, да, то есть немного перезагрузить деятельность студенческих отрядов именно, да, то есть в Бурятии. Ну и самое важное, что большое количество ребят работают в рамках ВЭФ, то есть работают у нашего тоже одного из партнеров, это фонд «Росконгресс». Ну, то есть ребята ежегодно трудоустраиваться, помогают делать Восточно-экономический форум гостеприимным. Вот, ну и мы, конечно, также, да, там, в рамках, наверное, партнерства, которое есть в этом году, на стенде туризма Россельхозбанка работает наш представитель, тоже рассказывает о студенческих отрядах. То есть мы стараемся в таких крупных мероприятиях внедряться, участвовать, ходить на секции, площадки. Это то же самое, да, там выстраивание отношений, нетворкинг, знакомство. В общем, полностью стараемся отработать вот эту повестку. Вот. А задачи, конечно, которые сейчас стоят у нас перед, наверное, Дальним Востоком, они очень большие в этом году. И постановление правительства вышло. Еще одно – это работе ребят на объектах Дальнего Востока и Арктики. И здесь в этом, наверное, мы видим большее привлечение и большую организацию и строек на Дальнем Востоке. Да, у нас есть такой формат всероссийских строек. Ну и вот даже вчера в рамках презентации Объединенная строительная корпорация презентовала президенту верфь. Мы работаем с ОСК в том числе. И, конечно, будем рады, если нас позовут к участию тоже в этом проекте, когда это строительство будет, что студенческие отряды мы тоже принимали участие.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: а над снегом, еще не оттаив от долгого сна, трепыхаются первые бабочки, горе не зная. Из печального только на озере старый камыш, да и тот отболит и воскреснет, осталось недолго. Возвращайтесь с победой, не мне же одной эта тишь, чтобы лес просто лес, а не выжженная лесополка, чтобы просто дорога, а справа и слева поля в первой тонкой траве, а не ржавое поле боя. Набухает водой, раскисает в низинах земля, и когда, наконец, она выйдет на свет из запоя, оживет, запоет, загудит в золотых сосняках, перелетную птицу заманит и отогреет, будет все только жизнь, потому что иначе никак. Возвращайтесь скорее.
1: Полина Арынянская, известный поэт и журналист, руководит серией исторических и научно-популярных журналов. Выпустила 5 поэтических сборников. Основная тема в ее творчестве сегодня – гражданская лирика, поддержка наших бойцов и тех, кто ждет их дома. И, конечно, ожидание победы. Стихотворение написано весной 2024-го.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
2: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
4: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
5: А кто сказал?
4: А вот спрашивают у нас.
5: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
4: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
5: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал.

0: это дело, эти слова, и я приехал домой, мы были, все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму, и приехали домой, у него вот это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
1: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика – «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия. Но зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. «Бриллиантовую руку» снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Словосочетание «epic fail» пришло к нам из английского. Если «fail» означает неудачу, ошибку, промах, то сленговое выражение «epic fail» — это уже полный крах, грандиозный провал, катастрофа. При этом, обозначая масштаб события, «epic» подчеркивает комичность или абсурдность произошедшего. Выражение «epic fail» не так давно было очень популярным, но постепенно сходит на нет. У подросшей молодежи свой сленг. А еще с ним связана забавная история. В интернете можно встретить выражение «былинный отказ». Когда-то одна из первых программ машинного перевода перевела таким образом «epic fail» на русский. Не то чтобы она так уж сильно ошиблась. «Epic» и значит буквально «эпический», «легендарный», «былинный», но звучит, согласитесь, так странно, что даже мощно. Другое дело, что и без машинного перевода в русском языке есть множество синонимов «epic fail», как из нейтрального, так и из жаргонного лексикона.
1: История одной песни.
4: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
5: Слышу голос из прекрасного далека.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Когда мы слышим фразу «служение Отечеству», в голове сразу услужливо всплывают кадры из героического кино, парадные мундиры и звон медалей. Это все правильно и важно, но само понятие гораздо шире. И, если хотите, куда ближе к нашей обычной повседневной жизни, чем кажется на первый взгляд. По сути, это тот самый моральный стержень, который не дает нам рассыпаться как нации и объединяет всех нас. И тех, кто на заводе, и тех, кто в операционной, и тех, кто сейчас на передовой. Это не обязанность из-под палки, а внутренний выбор взрослого человека. Это простая, но очень мощная штука. Понимание того, что благо всей страны для тебя важнее, чем сиюминутные личные хотелки или раздутое эго. Это когда ты осознаешь, что судьба Родины – это не что-то абстрактное из вечерних новостей, а твоя личная история. В России так повелось веками. Защищать и обустраивать свою землю считалось не просто работой, а священным долгом и личной миссией. Это наша, если хотите, семейная традиция в масштабах огромного государства, которую мы передаем от отца к сыну. Быть ответственным за судьбу страны значит перестать быть вечным пассажиром, который сидит на заднем сиденье и ворчит, что водитель не туда поворачивает и музыка в салоне не та. Это значит самому пересесть на место водителя, ну или хотя бы штурмана, и взять ответственность за маршрут. Это честность в каждом деле, надежность и искренняя забота о том, что мы оставим нашим детям. И совершенно не важно, какой у тебя официальный статус или сколько дипломов в шкафу. Служить Родине можно на любом посту. Упорный, честный труд врача, учителя или инженера – это и есть то самое служение, которое каждый день по кирпичику строит реальную мощь нашей страны. В сегодняшнем мире, в 2026 году, мы особенно остро понимаем – суверенитет для России – это не какая-то политическая роскошь для избранных, а, как не раз говорил наш президент, обязательное условие нашего выживания. Без него нас просто не будет, как народа со своей волей и своим путем. Поэтому служение – это и про защиту наших границ, и про защиту наших смыслов в каждом споре, в каждом принятом решении. Когда мы вкладываем свои мозги, таланты и силы в общее дело, мы не просто ходим на работу, мы строим будущее, в котором нам и нашим близким будет по-настоящему спокойно. В конечном счете, ответственность за страну – это и есть высшее проявление нашей человеческой зрелости и настоящей любви к своему дому.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала Советскому Союзу, недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими. История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть слова, в которых даже грамотные люди могут ударение поставить неверно. Одно из них – «христианин» многие произносят с ударением на третий слог – «христианин». Возможно, ошибка случается от того, что во всех родственных словах такое ударение будет правильным, никаких сомнений не возникает. Вера – христианская, последователи христианской религии – христиане, женщина, исповедующая христианство – христианка. Но в единственном значении мужского рода ударение падает на последний слог – «христианин». Эта норма русского языка зафиксирована во всех словарях – толковых, орфографических и орфоэпических. Нужно либо запомнить нормативный вариант, либо вспомнить стихотворные строчки с подходящей рифмой и ритмом. Например, в стихотворении Валерия Брюсова «Библия» есть такие слова. «Еврей, христианин, безбожник, все». Все учились у тебя. Давайте читать русских поэтов и говорить по-русски правильно.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Виктор Ан – великий российский конькобежец корейского происхождения, один из величайших спортсменов, 20-кратный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион мира и 6-кратный олимпийский чемпион. Все это Виктор Ан. 7 раз конькобежец выигрывал чемпионат Европы, 6 раз – азиатские игры. Любого из множества его достижений хватило бы на то, чтобы прославить спортсмена, но Виктор Ан никогда не относил себя к любым. Он единственный в своем роде лучший в 21 веке на шорт-треке. Родился будущий российский спортсмен в Южной Корее в многодетной семье. Конькобежцем хотел стать всегда, с тех пор, как мальчиком увидел выступления корейских спортсменов на Олимпиаде. В 2006-м он стал первым корейским конькобежцем, завоевавшим 3 золотые медали в личном первенстве на Олимпиаде в Турине. Увы, на успехи спортсмена на льду соседствовали с конфликтом внутри корейской сборной. После 3 лет борьбы семья Виктора Ана посоветовала ему переехать в Россию, где спортсмену создали хорошие условия. Он блестяще выступил на Олимпийских играх в Сочи, получил еще 3 золотые медали. Вместе с Виктором в нашу страну приехала жить его супруга. Виктор Ан вошел в историю конькобежного спорта, сделав шорт-трек чрезвычайно популярным. Его прославила зрелищная техника преследования. Ан долго шел за своим соперником, а затем делал мощный рывок к победе. Кстати, свое русское имя конькобежец взял в честь Виктора Цоя.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Инна Кучерова. Герои дня.
5: Не слушай сказок Голливуда, где Супермен под спецэффект приносит чудо беде взамен. За нас с тобой стоят горою среди невзгод простые русские герои, который год. В субботу, пятницу и вторник, забыв про хлеб, берут герои и опорник, и весь укреп. Плывут герои через реку, там будет бой. Герои платят ипотеку, как мы с тобой. Не говорят о заграницах, чей рейтинг мним. Лежат с ранением в больницах, ближайших к ним. Здесь смысла нет вести дебаты, давать огня. Простые русские солдаты, герои дня.
6: Поэт Инна Кучерова родилась в Донецкой области, живет в Донецке. С начала специальной военной операции Инна больше времени проводит на фронте, чем дома. Возит гуманитарку, встречается с бойцами, читает стихи. И, конечно, знает о жизни, бытии и героизме наших ребят на линии боевого соприкосновения больше многих других. Инна Кучерова награждена благодарственными письмами от командования и личного состава мобилизованных батальонов Министерства обороны ДНР, медалями за добросовестный труд, участнику гуманитарного конвоя «Патриот России» и памятным знаком за освобождение Донбасса.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Нижегородский Кремль. Величественный памятник русского оборонительного зодчества, сердце Нижнего Новгорода и символ его многовековой истории. Возвышаясь над местом слияния Волги и Оки, он поражает своей мощью и красотой. Кремль, построенный в начале XVI века, был призван защищать город от вражеских набегов. Его мощные стены и башни выдержали множество осад и стали свидетелями важных исторических событий. Нижегородский Кремль – это не просто крепость, а целый город в городе. На его территории расположены храмы, музеи, административные здания и другие исторические постройки. Интересный факт – Нижегородский Кремль ни разу не был захвачен врагом. Он выстоял во всех осадах и сохранил свою неприступность. Нижегородский Кремль – это не только исторический памятник, но и центр культурной жизни города. Здесь проводятся экскурсии, фестивали, концерты и другие мероприятия. Он приглашает окунуться в прошлое и почувствовать дух истории. Это место, где зарождалась Россия.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Воздуха мало,

А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: В 44 километрах на северо-запад от Санкт-Петербурга расположился курортный поселок Репино. До 48 года он назывался Куокколо, что в переводе с финского «рыболовный крючок». Это место, где жили и творили многие гении отечественной культуры. Илья Репин, в честь которого переименовали поселок, жил здесь в усадьбе Пинаты более 30 лет. Здесь находится его могила и музей. В Куокколе он написал портрет Федора Шаляпина, картины «На разведке», «Защитники Москвы», «Козьма Крючков» и многие другие. Репин придумал для рукописного альманаха Корнея Чуковского название «Чукокколо». В нем публиковалось огромное количество великих деятелей культуры, многие из них в необычных амплуа. К примеру, Шаляпин как художник, Собинов и Куприн – поэты, Блок – комедиограф. В Куокколе жили или отдыхали писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, поэты Осип Мандельштам, Давид Бурлюк, Василий Каменский, режиссер и драматург Николай Евреинов. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял здесь свою первую поэму «Облако в штанах». А советский гроссмейстер, шестой чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник родился в Куокколе. Слушайте радио «Гордость» в Санкт-Петербурге на частоте 93,3 FM, и вы узнаете еще много интересного.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Андрей Болдырев. 1 июня. Крик матери и гнев отца. А я один за все в ответе. И горю не было конца, ведь больше всех страдают дети. Я ничего тогда не знал о жизни и животном страхе, но худо-бедно мир стоял на трех слонах и черепахе. Со школы памятный рубец, будильник в 7 утра разбудит, а в зеркале глядит отец. И страшно думать, что же будет. Нет, не со мной, а с ней и с ней, и с этими двумя помладше. Мир оказался не прочней ночных кошмаров детских наших. У приграничья рев орты, молчат сурово терриконы, а я готовлю у плиты шебекинские макароны.
2: Стихотворение 1 июня курский поэт Андрей Болдырев написал летом 2023 года. В то время начали активно бомбить Белгородскую область и, в частности, Шебекино, рассказывает Андрей. А у нас в семье есть любимое блюдо – лапша, которое я готовлю из домашнего куриного бульона и отварной лапши для лагмана производства местной фабрики. Так стихи, собственно, и появились. Это было 1 июня, в День защиты детей. Их у Болдыревых четверо. Две старшие девочки и два мальчика. Через год Андрей Болдырев представил на премию «Слово» свою будущую книгу под названием «Шебекинские макароны». Рукопись вошла в большой список конкурса.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Поговори со мной, трава,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого! Вот это да! Надо же!» и другие.

0: А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «Вау!», а «Ух ты!» или «О как!».
1: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: Спасибо.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Свой путь я начинал в обычном провинциальном доме культуры. На тот момент я не имел никакого музыкального образования, какого-то большого опыта в работе как руководителя с музыкальными коллективами. Но я имел большое желание развиваться, часами работать над собой. Созидательный труд – это когда ты видишь смысл в том, что делаешь. Каждая репетиция, каждая песня – это шаг вперед. Так, по моему мнению, и строится путь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудиям работать. Вот, не падать духом, не падать духом.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке такие интересные слова, как «хоры» и «хоры». Пишутся одинаково, ударения имеют разные и понятия обозначают различные. Если мы говорим о певческих коллективах, то это хоры. Хоры мальчиков, камерные, церковные, знаменитые русские народные хоры. Если речь идет о музыкальных инструментах или произведениях, ударение также падает на последний слог. Скрипичные хоры, оперные хоры, как ключевые коллективные сцены. Птичьи тоже хоры. А вот в архитектуре – хоры. Так называется верхняя открытая галерея или балкон внутри церковного здания или парадного зала. Хоры в залах предназначались изначально для оркестра и певцов. В средневековых христианских храмах на хорах молились женщины-прихожанки. Сейчас в православных храмах на хорах размещаются певчие, а в католических – орган. Так что и хоры, и во многих случаях хоры имеют отношение к пению и музыке.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с меня. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гуманизм — это простая мысль. Человек всегда важнее идеи. В мире, где нас постоянно оценивают по эффективности или взглядам, я выбираю видеть в каждом прежде всего личность. Это значит, что никакая цель не стоит того, чтобы ломать кого-то через колено. Для меня гуманизм — это бережность. Это когда ты ставишь живое общение выше желания доказать свою правоту. Это когда ты даешь человеку право на ошибку и не добиваешь его, а стараешься понять. По сути, это мой внутренний фильтр. В любой ситуации оставаться человеком и относиться к другим так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне. И это не слабость, это осознанная доброта и уважение чужой жизни.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, Алексей!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Алексей Поддубный, Джанго, браво!
2: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Скопцов. Донецкий спас. Столетие предрассветный час, век темный, времена лихие, лицом к лицу к беде Донбасс, плечом к плечу в беде Россия. Восход над шахтами погас, у ада спонсоры крутые, накрыло тучами Донбасс, ложится тень на всю Россию. Летит осколочный фугас, потомок Каина и Кия, что на прицел берет Донбасс, прицел наводит на Россию. В садах господних хриплый бас, гудите трубы заводские, на небесах сплошной Донбасс, под небесами вся Россия. И на крови Донецкий спас, и позывной берет Мессия, и вызывается Донбасс, и отзывается Россия.
2: «Донецкий спас» – одно из самых популярных стихотворений донецкого поэта барда Владимира Скопцова. «Донецкий спас» вошел по меньшей мере в три самые популярные поэтические антологии о Донбассе, дал название одноименной книге автора, что исполняется на концертах и как стихи, и как песня. Владимир Скопцов – член Союза писателей России и один из основателей Союза писателей ДНР. Напомним, первым почетным членом Союза писателей непокоренного Донбасса стала Юнна Морец. Великая поэтесса назвала Скопцова легендарным Орфеем Донбасса.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярная певица Гульназ Шакирова более известна под творческим псевдонимом «Дышать». Она родилась и выросла в Казани, поет и на татарском, и на русском языках. В основе ее нынешнего репертуара татарская этника в современной аранжировке. Этнические мотивы ее композиции органично сочетаются со стилем инди-поп и хип-хоп. Неудивительно, Гульназ много лет занималась танцами и даже преподавала тот самый хип-хоп. Тексты она пишет сама, дополняя татарские народные песни, сочиняя собственные или создавая комбинированные варианты. Одна из таких композиций «Был былым». В переводе на русский – «Соловей». Песня написана на вечную тему томления одинокой души в поисках любви. «Спой мне, соловей, и на сердце станет легче. Дышать, был былым». Язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на Радио «Гордость». Слушайте.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей диорамы «Курская битва», Белгородское направление в Белгороде, впечатляющий памятник героизму советских солдат, участвовавших в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Это не просто музей, а окно в прошлое, позволяющее зримо ощутить масштаб и трагизм событий лета 1943 года. Центральное место в музее занимает огромная диорама – живописное полотно, воссоздающее эпизод танкового сражения под Прохоровкой. Реалистичность изображения, звуковые и световые эффекты создают впечатление полного погружения в атмосферу боя. Площадь диорамы составляет более 1000 квадратных метров. Это одно из крупнейших художественных полотен, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Интересный факт. При создании диорамы использовались фотографии и воспоминания участников Курской битвы, что позволило максимально точно воссоздать историческую обстановку. Музей диорама «Курская битва. Белгородское направление» — это место, где чтят память героев войны и передают историческую правду будущим поколениям.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ижевске есть музей, где можно собрать и разобрать калашников и даже пострелять из него? Это музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Появился он 20 лет назад и полностью посвящен истории стрелкового оружия, которое делали в Ижевске. Здесь можно увидеть все модификации калашей, которые только существовали в мире, все разновидности мосинок, не только винтовки, но и карабины. На выставках музей представляет экспериментальное оружие типа облегченных малогабаритных автоматов для танкистов. А еще в музее целых три тира – стрелковый, пневматический и лучно-арбалетный. Инструкторы подбирают варианты упражнений в зависимости от подготовки стрелков. Из пневматики дают пострелять даже шестилетним ребятам.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Историческая память и преемственность поколений. Эта ценность связана с нашей идентичностью. Кто мы, откуда мы и куда идем. Кама грядеши, как говорили наши предки. Помним ли мы свой берег? Помнит ли Иван свое родство? Идентичность и есть историческая память, есть преемственность, то, что делает наш народ обществом, народом. Народ всегда создается на закваске памяти, веками, в ходе трудного и порой трагического пути, через испытания историей и судьбой. И каждое поколение вносит свой вклад в идентичность и передает ее следующему поколению. Так и творится народ через подвиги, через память и преемственность. Когда внуку дорого то, что дорого деду, вот такой род необычайно крепок.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «рандомный» или «рандомный» в русском языке еще даже не обрело правильного ударения. Можно говорить и так, и этак. Все равно выйдет что-то на компьютерном. Не очень понятное широкой публике, особенно старшему поколению. Пришло слово из английского, а вернее из профессионального жаргона программистов и значило изначально всего лишь случайный фактор подбора чисел или переменных. Но постепенно его стали употреблять все больше и больше. И это несмотря на привычные русские аналоги – случайный или произвольный. Популярность словечка «рандомный» объясняет по-разному, но не лучше ли говорить по-русски? Благо, ничего нового в обычную повседневную речь слово «рандомный» не привносит.
0: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
0: Радио «Гордость».

0: знают.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: но употреблялись оба. Например, могли сказать «подвергнуть хайке», «избежать хайке». За это его ждет хайка. Звучит жестко, по смыслу так и есть. Речь шла не о мягком замечании, а довольно резком осуждении. Со временем грубое и резкое слово «хайка» вышло из употребления. Его вытеснили более современные и нейтральные – осуждение, порицание. Так что хайка – это не просто архаизм, а напоминание о том, как раньше звучала сама критика – прямее и жестче. Глагол «хаять» пока остался в разговорной речи, но стремительно устаревает.
1: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Улан-Удэ – место, где оживает история. Город стал важной остановкой на международном туристическом маршруте «Великий чайный путь». Когда-то сюда шли караваны из Китая через Монголию и Сибирь, привозя ценный чай, шелка, чернила и дух дальних стран. Сегодня Улан-Удэ встречает гостей с открытыми объятиями. Можно пройтись по маршруту древних торговцев, заглянуть в музей истории города и узнать, какое стратегическое значение имел Верхний Удинск для всего региона. Маршрут объединяет усилия России, Китая и Монголии. Страны развивают его совместно, создают бренд и туристические продукты, чтобы прикоснуться к этому наследию мог каждый путешественник. Улан-Удэ на Великом чайном пути – это не только история и культура, но и возможность почувствовать атмосферу древних караванов, представить себе шум и запах торговли, увидеть, как прошлое встречается с настоящим прямо здесь, на берегах Селенги.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: К пятилетию Президентского фонда культурных инициатив радио «Гордость» продолжает рассказывать о самых интересных проектах, поддержанных фондом. Сегодня в фокусе внимания инициативы, связанные с проведением специальной военной операции, которые помогают осмыслить события прошедших 4 лет через культуру и личные истории участников. С 2022 года поддержку ПФКИ получили более 800 таких проектов, а общий объем финансирования уже превысил сумму в 5 миллиардов рублей. О некоторых из них более подробно. Проект «Знания и герои» знакомит нас с историями участников СВО в формате графических новелл. Авторы проекта решили не просто рассказывать биографии героев, а делать визуальные рассказы о мужестве, выборе и цене подвига. Об этих важных для всей страны событиях говорят и языком музыки. Например, через фестиваль баллады специальной военной операции «Время выбрало нас». Он дает возможность высказаться тем, кто видел происходящее своими глазами. Участвуют как ветераны СВО, так и их семьи. Их песни звучат честно и находят отклик у зрителей. А финал проекта в парке «Зарядье» собрал тысячи слушателей. Еще один формат – театр. В проекте свои непридуманные истории, реальные участники событий вместе с режиссерами и драматургами создают пьесы на основе собственного опыта. Эти постановки уже идут в театрах по всей стране и за рубежом. Не остался в стране и кинематограф. Документальный фильм «Донбасс. Дорога домой», выпущенный при поддержке ПФКИ, это собранный из реальных судеб портрет людей, для которых родная земля не абстракция, а часть жизни. Его несколько раз показывали по федеральным каналам. Киноработа собрала тысячи трогательных отзывов. Зрители отмечали глубину и своевременность этой работы. И таких проектов с каждым годом все больше и больше, что о многом говорит. Такие проекты помогают говорить о сложном прямо и честно, через реальные истории и личный опыт. Именно поэтому они получают поддержку не только Президентского фонда культурных инициатив, но и зрителей.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: нам земля вместо неба, ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: До скорой встречи.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном.
3: Реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, а почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России и Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наварринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию. Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов. А затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пасьета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, Любэ. Конечно. Музыка «Гордо».
3: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Негодяй. Сегодня это слово звучит резко. Ну ты и негодяй. Так говорят, когда хотят упрекнуть человека в плохом поступке. Но изначально смысл у него был совсем другим. Раньше негодяем называли человека, который негоден к воинской службе. Причины могли быть разными – здоровье, возраст, физическое состояние. Со временем значение изменилось. Слово вышло за пределы военной сферы и стало употребляться шире. Негодяй – это уже не тот, кто не может служить, а тот, кто поступает недостойно. Интересно, как меняется оттенок от нейтрального определения к резко негативному. Сейчас это слово звучит как обвинение, почти оскорбление. При этом его корень по-прежнему читается «негоден». Просто теперь речь идет не о службе, а о человеческих качествах. Так негодяй прошел путь от официального термина до слова с сильной эмоциональной окраской.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Есть в Мурманске мемориал защитникам Заполярья. Он посвящен героям, защищавшим северные рубежи страны во время Великой Отечественной войны. Его открытие в 1974 году было приурочено к 30-летию победы над немецкими войсками в Заполярье. Огромное, высотой в 35,5 метров фигура солдата в плащ-палатке – главная смысловая часть монумента. Памятник получил в народе второе название – Алёша. Его видно практически из любой точки города. Это одно из самых высоких сооружений подобного типа в России. Рядом находится просторная смотровая площадка с панорамой Мурманска и окрестных сопок, а также расположенный вокруг Семеновского озера парк.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Основанный в 17 веке Красноярск – один из старейших городов Сибири. Название его «Красный Яр» значит «красивый берег». Прекрасная сибирская природа до сих пор подступает совсем близко. Рядом знаменитый нацпарк «Столбы». Его создали для охраны сиенитовых останцев, живописных скал, рая для скалолазов. Прямо в черте города на крупном острове посреди Енисея раскинулся Татышев парк – островок зелени посреди мегаполиса. Его визитная карточка – сибирские суслики, которые клянчат вкусняшки. Одна из знаковых достопримечательностей Красноярска – исторический квартал. Это редкий пример сохраненной деревянной городской застройки. Несколько старинных деревянных усадеб бережно отреставрировали так, что теперь можно буквально отправиться в прошлое, полюбоваться живописными бревенчатыми домами, где каждое окно украшено резным узорным наличником. Среди знаменитых уроженцев Красноярска – Василий Суриков. В городе открыт его дом-музей, где сохранили вещи семьи художника. Едем в Красноярск и слушаем посвященную ему песню Сергея Сердюкова на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: How's that?

0: на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: К пятилетию Президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о проектах, которые поддерживает фонд. Сегодня речь о тех из них, что возвращают в современность духовные смыслы и культурные традиции музыкальных инициативах, в центре которых вера, история и человек. Один из таких проектов – «Семьи небесные». Он обращается к теме семьи как духовного основания через образы святых, знакомые нам по иконописи средних веков. Около 150 анимированных фрагментов древних икон и фресок стали частью современного художественного языка. Концертная версия объединяет хор Московской консерватории, оркестр народных инструментов имени Некрасова и известных артистов. В 2026 году проект выходит за пределы столицы. Его показы пройдут в 6 исторических городах России. О связи веры и подвига говорит и международный фестиваль «Подвиг ратный, подвиг духовный». С 2022 года он проходит в городах-героях России и Белоруссии, объединяя военные оркестры, хоры, духовные ансамбли и детские коллективы. Здесь музыка становится способом осмысления истории и внутренней опоры. Еще один пример – фестиваль «Благозвучие» в Калининградской области. Он выстроен как цикл сезонов от Пасхи до Святок и охватывает самые разные хоровые коллективы – от детских до профессиональных. Проект не просто сохраняет традиции духовной музыки, но делает их частью живого культурного процесса. Такие инициативы показывают, духовная музыка сегодня – это не музейный жанр, а пространство диалога, в котором прошлое и настоящее звучат в унисон. И именно поэтому они находят отклик у зрителей и получают поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Такими духовными проектами гордится страна.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Это больше самых главных слов.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Привычное нам слово «люстра» заимствовано из французского языка, куда, в свою очередь, пришло из итальянского в значении «светить, освещать». В русском языке слово «люстра» зафиксировано в начале XIX века. До этого люстру переводили с французского как «зарительница» или даже «паникадила». Зарительница считалась более светской формой, а вот паникадилом и по сей день называют главный светильник под куполом православного храма. На металлической основе по кругу в один или несколько ярусов располагаются свечи, лампады или лампы, символизирующие божественный свет. Согласитесь, для бытового светильника это название слишком торжественно, поэтому французская люстра укоренилась в русском языке прочно и быстро. У Гоголя в «Мертвых душах» копченая люстра со множеством висящих стеклышек уже размещается в общей зале обычного трактира.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний, ошибкам прошлого

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в парке на стрелке Волги и Которосли можно увидеть скульптурное воплощение Троицы Андрея Рублева. Сейчас оно уже не единственное в России, но точно первое. Установили его в 1995 году на месте Успенского собора, взорванного в 30-е. Недавно храм воздвигли вновь, и теперь скульптура стоит возле него. Сам парк на стрелке появился еще в 70-е. Уже тогда там была клумба в виде медведя, символа города. Его появление связано с легендой о том, как князь Ярослав Мудрый победил в этих местах медведя. В 2010-м стрелку облагородили, украсили фонтанами и величественной колонной «Тысячелетие Ярославля». Парк на стрелке в Ярославле – одно из самых красивых мест нашей страны. Гордимся!
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанции «Гордость».
1: Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Он абсолютно уникален. Местный порт не замерзает благодаря теплому течению. Кстати, любоваться Кольским заливом лучше всего с четырехполосного автомобильного моста, одного из длиннейших в Заполярье. Мурманск – город молодой, но богатый достопримечательностями. Именно в нем стоит на последнем приколе ледокол «Ленин» – первое в истории атомное судно. 30 лет он бороздил арктические льды, а недавно стал музеем. Уникальна судовая медсанчасть. В ней были операционная, рентген, стоматология. Современный символ Мурманска связан с Великой Отечественной, когда немцы сравняли не сдавшийся город с землей. 40-метровый мемориал защитникам Заполярья – один из самых больших памятников нашей страны. Выше только Родина-Мать в Волгограде и Московский монумент Победы. Едем в Мурманск и слушаем посвященную ему песню Юрия Висбора на радио «Гордость» 106 FM в столице Заполярья.
2: Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка, и сердце ласкает.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Реклама.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Ровно 5 лет назад в России появился президентский фонд культурных инициатив. Указ о его создании 17 мая подписал президент страны Владимир Путин. Главной задачей нового фонда определили всестороннюю поддержку проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. И с ней фонд в лице генерального директора Романа Карманова успешно справляется. За время работы прошло уже 16 конкурсов. Прямо сейчас идут еще заявочные кампании на первый грантовый конкурс 2027 года и на первый спецконкурс 2026 года. На сайте фонда зарегистрировались более 230 тысяч проектных команд. Поступило более 114 тысяч заявок из всех регионов страны. За 5 лет фонд поддержал почти 12 тысяч творческих проектов. Общая сумма выделенных средств на их реализацию составила свыше 49 миллиардов рублей. Средний размер гранта по итогам 16 конкурсов составляет более 4 миллионов рублей. С каждой новой волной конкуренция в конкурсах растет, повышается качество проектов. Они охватывают не только крупные города и районные центры, а также небольшие поселки и отдаленные деревушки. Кроме того, деятельность ПФКИ значительно расширилась. Уже второй год проводится отбор музыкального контента для детей и молодежи «Музконтент ПФКИ». С 2023 года реализуется благотворительная программа для учреждений культуры и спорта исторических регионов. Проходят образовательные акселераторы и многое другое. Грант-получатели фонда открывают арт-кластеры, проводят фестивали, концерты и спектакли, открывают выставки, выпускают книги и фотоальбомы, создают игры, дизайнерские коллекции, делают исторические реконструкции, в прокат выходит художественное кино, а также мультфильмы и циклы документальных передач. Радио «Гордость» также получила грантовую поддержку фонда. Команда «Радио» от всего сердца поздравляет президентский фонд культурных инициатив, всех его сотрудников и генерального директора Романа Карманова с первым пятилетием. Вы поддерживаете проекты, которыми гордится вся страна.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945. За 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Ивушка.
1: Когда мы с друзьями обсуждаем какие-то несправедливые ситуации в жизни или в сети, внутри сразу все как будто сжимается. Это не просто обида, это наша национальная струна идентичности, которая очень остро реагирует на любую ложь. Для меня справедливость – это гораздо больше, чем просто юридические правила из учебников. Это та самая правда, о которой говорили еще в первом своде законов на Руси – русской правде. Это про честность и баланс, когда твой успех реально соразмерен твоему труду, а за добрые поступки и ошибки всегда приходит заслуженный ответ. В 20 лет особенно важно чувствовать, что мир вокруг прозрачен, и закон один для всех, независимо от статуса. Самое крутое в нашем характере – это то, что мы не можем просто пройти мимо, когда видим несправедливость по отношению к другим, даже если это совсем незнакомый человек. Это чувство сопричастности делает нас сильнее. Нам всем хочется расти в равных условиях, иметь честные стартовые позиции, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы мир стал безопасней и устойчивей. Ведь без правды ничего нет, как говорит старинная формула нашего народа. Для меня справедливость – это не только про систему, но и про мой личный выбор. Быть честной в своем творчестве и всегда стоять на стороне того, что правильно по совести.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «массаж» пришло в русский язык из французского в середине 19 века, вскоре после того, как само слово и техники массажа появились во Франции. Во

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Встать уже кому-то уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Белгородская область – сердце Курской дуги, арена одного из самых масштабных танковых сражений в истории.

0: Именно здесь, на Прохоровском поле, 12 июля 1943 года развернулась кульминационная битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. Белгородская земля хранит память о тысячах советских солдат, отдавших свои жизни за свободу Родины. Многочисленные памятники и мемориалы напоминают о тех трагических и героических днях. Музей-заповедник «Прохоровское поле» — это место, где можно прикоснуться к истории и почтить память павших. Здесь находится храм святых апостолов Петра и Павла, воздвигнутый в память о погибших воинах, и музей бронетанковой техники. Знаете ли вы, что в Белгородской области установлен памятник «Звонница», посвященный памяти павших в Курской битве? Это величественное сооружение символизирует скорбь о погибших и благодарность героям. Белгородская область – это место, где Курская дуга оставила неизгладимый след. Память о героизме советских солдат, проявленном на этой земле, будет жить вечно.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Песню «Пора в путь дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой сказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: К пятилетию президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о проектах, которые объединяют всю страну через культуру. Один из них – всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Это масштабное театральное путешествие двух спецсоставов через всю страну из Владивостока и Севастополя. Первый поезд с побережья Тихого океана 12 мая уже отправился в путешествие. Проект включает фестивальные программы, спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Всего 40 остановок в разных городах России. На каждой из них зрителей познакомят с многообразием современного российского театра от классических постановок до новых сценических форм. Проект «Театральный поезд» — это десятки городов, сотни театров и тысячи артистов со всей страны. Только на участие в марафоне подали заявки более 160 театров, а в программу вошли свыше 280 постановок. Для многих коллективов проект станет возможностью показать свои работы широкой аудитории и стать частью большого театрального движения страны. Но главное здесь не масштаб. Театральный поезд буквально стирает расстояние между регионами и показывает, насколько разным и живым может быть российский театр. Финальной точкой проекта станет встреча двух составов в Москве 30 июня как символ единого театрального пространства страны. Такие проекты нам нужны.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: слушаем своих.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте подарки и получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Ну, я считаю, что это достаточно актуальная тема в наше время. Материальные вещи важны, но они не главные. Я в своей жизни встречал людей с небольшим достатком, но с большой душой, с крепкой семьей, взаимной любовью, с крепкой дружбой. Ну и встречал множество людей, у которых есть все. Связи, деньги, возможности. Но нет простого человеческого счастья. Для меня настоящее богатство – это близкие, благодарность людей за то, что я как автор, как артист делаю. И это не купишь ни за какие деньги.
0: Истории о главном. Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Сколько звезд на небе,

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дворец князя Олега – один из древнейших памятников гражданской архитектуры Рязани. Забавно, что князь Олег Рязанский, в честь которого названо здание, не имеет к нему никакого отношения. Рязанский княжеский двор действительно находился где-то в этом месте, но был давно разрушен к моменту постройки самой старой части нынешнего дворца. В действительности белокаменные палаты 17-го столетия принадлежали рязанским архиереям. Здесь же находился один из самых старых в городе музеев, созданное архиереями древнехранилище. А имя Олега Рязанского дворцу присвоили при Екатерине II, которая велела разместить на фасаде символическое изображение и герб Олега Рязанского.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ох уж этот лук. Лук. Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать классный лук, лук для вечеринки или, например, лук на фотосессию. Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело продуманно и интересно. В русском языке есть

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

ритме эпохи палеолита. Стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
2: Как?
1: Новосельцева, разумеется.

0: Ну, Прокофьевна, вам нравится?
1: Очень вызывающий.
0: Да?
1: Я бы такие не взяла.
0: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Радио «Гордость» продолжает отмечать пятилетие Президентского фонда культурных инициатив, которые вот уже целых 5 лет поддерживают маленькие и большие культурные проекты со всей страны. Всего за время своего существования грантовую поддержку ПФКИ получили около 12 тысяч творческих проектов. О некоторых из них мы рассказываем в эфире. Сегодня речь пойдет о проекте, который помогает молодым талантам найти свой путь в искусстве «Дорога в цирк». Так называется большая образовательная программа для детей и подростков, которая знакомит их с миром циркового искусства и дает возможность попробовать себя в профессии. Проект реализует легендарный цирк Юрия Никулина совместно с благотворительным фондом «Цирк и милосердие». Сегодня в России существует более 6 тысяч цирковых студий, кружков и любительских коллективов. И проект «Дорога в цирк» помогает многим талантливым ребятам сделать следующий шаг и выйти на большую сцену. Здесь проходят мастер-классы от профессиональных артистов, конкурсные отборы в разных жанрах, от акробатики до клоунады и образовательные программы, где подростки знакомятся с работой за кулисами, пробуют себя в роли операторов, звукорежиссеров и ассистентов. Для юных артистов в федеральных детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» и «Алые паруса» проходят тематические смены. Итоговым мероприятием является Всероссийский детский цирковой фестиваль-марафон. В этом году проект посвящен сразу 3 юбилеям. 5 лет проекту «Дорога в цирк», 30 лет благотворительному фонду «Цирк и милосердие» и 105 лет со дня рождения легендарного артиста Юрия Никулина. Вот что говорит о поддержке проекта художественный руководитель проекта «Дорога в цирк» Максим Никулин.
2: Сегодня можно говорить уже не о фестивале, а о всесоюзном проекте «Дорога в цирк». И он бы никогда не состоялся без помощи, без грантов Президентского фонда культурных инициатив. Кстати, фонду в этом году тоже 5 лет, с чем мы коллег глубоко от всей души поздравляем. И, естественно, главная благодарность основателю фонда культурных инициатив, президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Большое спасибо. Благодаря всем неравнодушным «Дорога в цирк» будет продолжаться.
1: И, возможно, именно в этом главный смысл проекта – показать детям, что цирк – это не только манеж и аплодисменты, а настоящая профессия и большое искусство.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, это Гаяна. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, бывают новости, которые вызывают недоумение. Вот, к примеру, 15 апреля КПРФ запустила праймерис, или открытое всероссийское голосование за кандидата в депутаты Государственной Думы на онлайн-платформе «Народный кандидат». И процедура эта выглядит одновременно и странно, и подозрительно, и смешно. Судите сами, если у «Единой России» в ходе предварительного голосования нам с вами предлагают по 5 и более потенциальных кандидатов, и набравшего больше голосов партия власти выдвигает на выборы, то у КПРФ праймерис, так прямо и написано на их официальном сайте, безальтернативный. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин честно рассказал, что список кандидатов утвержден заранее руководством партии. По всей стране 225 человек на 225 округов. Вот и в Самарской области коммунисты выдвинули в каждом из 5 одномандатных округов по одному кандидату. Можно проголосовать за него или против него, но выбрать больше не из кого. Кроме того, Юрий Афонин сообщил, что у них в запасе есть 20% каких-то неведомых активистов, на которых руководство партии по результатам голосования может заменить тех, кто будет мало встречаться с избирателями. Проще говоря, в каждом 5-м случае кандидат запросто исчезнет. Ну, как акция в интернет-магазине. Этот нюанс, кстати, подводит нас к еще одной прекрасной детали. У «Единой России» голосуешь через госуслуги, все официально, максимально защищено, строили эту систему единороссов несколько лет. А у КПРФ все происходит на незамысловатом партийном сайте, где невозможно отдать голос, не согласившись на получение СМС-рассылки. Я не шучу. Коммунисты, которые всю жизнь боролись против капитализма, теперь ведут себя как какой-нибудь маркетплейс. Оставьте номер телефона, мы вам пришлем новости, скидки и нашего кандидата. Забавно, не правда ли? Мало того, что выбирать надо из одного кандидата, за это сомнительное удовольствие КПРФ вынуждает еще и на СМС-рассылку подписаться. Вот не знаю, как вас, а меня все эти рассылки крайне раздражают. Но, может быть, найдутся люди, которым нравится получать бессмысленные СМС-сообщения. Собственно, видимо, для них и придумана платформа «Народный кандидат КПРФ».
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Немногие знают, но Владимир Афанасьевич Обручев, уроженец Тверской области, выдающийся ученый, геолог и географ, был также автором художественных произведений. За свою жизнь он написал более 450 трудов, посвященных наукам о Земле, принял участие в нескольких масштабных экспедициях и сделал множество открытий. Кроме научной работы, он прославился и как автор популярных во всем мире научно-фантастических произведений «Плутония» и «Земля Санникова», в которых преподнес научную информацию в развлекательной форме. Владимир Обручев внес большой вклад в популяризацию науки среди широких масс населения и вдохновил многих молодых людей стать учеными и путешественниками. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Апельсин, самый популярный в наше время цитрусовый плод в мире, стали культивировать в Китае еще до новой эры. В 15 веке мореплаватели завезли его в Европу, где в большинстве стран стали называть китайским яблоком. Например, на старофранцузском название звучало как «pomme de Chine», на староголландском «appelsin». Из Голландии слово в почти неизменном виде пришло в Россию. Долгое время экзотические плоды были доступны далеко не всем. Во Франции большим любителем апельсинов считался Людовик XIV, в России – Петр I. Сохранилось письмо, в котором говорится, что государь был охоч апельсины кушать. Интересно, что задолго до сладкого апельсина через Аравию и Персию в Европу завезли горький апельсин – померанец. Столь же яркий, эффектный, очень ароматный. Употреблять его в пищу было невозможно. А вот эфирные масла из цедры и цветков ценились высоко. Во многих странах прижилось арабское название горького апельсина «наранжи». Потом его производные «оранж» и «ориндж» вытеснили первоначальные названия сладкого апельсина китайского яблока почти повсеместно. А вот в русском языке и апельсин сохранился, и появились слова от корня «оранж», «оранжевый» и «оранжерея». Великий и могучий, как известно, к заимствованиям относится рачительно, русифицируя их и перерабатывая под свои нормы.
0: Радио «Гордость».

0: хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Ярославле находится одно из немногих зданий в России, где сохранились церковные росписи 16-го столетия. Это Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм на этом месте построили еще в 13-м столетии. А нынешнее здание

0: основали в начале XVI века при отце Ивана Грозного. Почти 500 лет назад колонны, стены и своды храма расписали фресками, которые существуют и по сей день. Редчайший случай. Сохранились даже подписи 5 художников, 3 московских мастеров и 2 ярославских. А в Западной галерее собора есть подпись мастера, который обновил росписи в 1634 году. Повезло храму и в советское время.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
4: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю.

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на радио «Гордость».

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Четверг.
1: Да?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: У меня долгое время не получалось реализовать себя как артист, реализовать свои творческие задумки, так как у меня не было команды, так как я не мог найти людей, которым могу доверять, на которых могу опереться, и людей, которые готовы вместе со мной работать на результат. Наверное, если бы не моя команда, я бы сейчас не находился там, где я нахожусь на данный момент. Поэтому очень важно для любого творца, для любого талантливого человека, неважно, ты художник, писатель или просто инженер-конструктор, важно иметь и найти свою команду. И когда вся команда работает на результат, тогда все обязательно получится.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что один из лучших в России планетариев находится в городе Золотого кольца – Ярославле. Традиция изучения звезд здесь солидная. Еще в 1948 году в городе открылся пятый по счету планетарий Советского Союза. Однако к началу 21 века он устарел. К тысячелетию Ярославля решили воздвигнуть принципиально новый образовательный центр, оборудованный по последнему слову техники. В планетарии есть мощный телескоп, с помощью которого любители астрономии могут увидеть 10 тысяч объектов. Звездный зал оборудован суперсовременной цейсовской проекционной системой. Тем, кто занимается в интерактивном классе, помогает огромный панорамный экран. Новый планетарий носит имя уроженки Ярославской области Валентины Терешковой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хорошо знакомое всем слово «шарить» недавно приросло новым значением. «Шарить» в русском литературном языке означает «рыться, искать что-либо наугад, на ощупь». Например, у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» дед шарит по карманам в поисках люльки, то есть трубки. Можно шарить взглядом, лучом фонарика или прожектора, опять же, в поиске чего-либо. Есть жаргонное «шариться», в смысле ходить, бродить где-то, особенно в темноте. Однако в конце 20 века появился еще один смысл. «Шарить» в молодежном, а также интернет-сленге, значит «хорошо разбираться в теме». С развитием интернета это выражение стало очень популярно. Появились связанные с ним слова, например, «прошаренный» в чем-либо, то есть «знаток», «эксперт». Как «искать вслепую» превратилось в «разбираться», лингвисты спорят, но выражение обрело большую популярность уже во многих поколениях. Реклама.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantics ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Это наша с тобой биография.
11: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Пятилетию президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о проектах, которые поддерживает фонд. Сегодня речь о тех из них, что возвращают в современность духовные смыслы и культурные традиции музыкальных инициативах, в центре которых вера, история и человек. Один из таких проектов – «Семьи небесные». Он обращается к теме семьи как духовного основания через образы святых, знакомые нам по иконописи средних веков. Около 150 анимированных фрагментов древних икон и фресок стали частью современного художественного языка. Концертная версия объединяет хор Московской консерватории, оркестр народных инструментов имени Некрасова и известных артистов. В 2026 году проект выходит за пределы столицы. Его показы пройдут в 6 исторических городах России. О связи веры и подвига говорит и международный фестиваль «Подвиг ратный, подвиг духовный». С 2022 года он проходит в городах-героях России и Белоруссии, объединяя военные оркестры, хоры, духовные ансамбли и детские коллективы. Здесь музыка становится способом осмысления истории и внутренней опоры. Еще один пример – фестиваль «Благозвучие» в Калининградской области. Он выстроен как цикл сезонов от Пасхи до Святок и охватывает самые разные хоровые коллективы – от детских до профессиональных. Проект не просто сохраняет традиции духовной музыки, но делает их частью живого культурного процесса. Такие инициативы показывают, духовная музыка сегодня – это не музейный жанр, а пространство диалога, в котором прошлое и настоящее звучат в унисон. И именно поэтому они находят отклик у зрителей и получают поддержку президентского фонда культурных инициатив. Такими духовными проектами гордится страна.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83-го этажа. А если еще точнее – 360.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.
2: Вы слышите патриотическую музыку?
3: Да.
4: Да.
2: Кого, кроме Любе?
4: Ну, матушка-земля, кто поет?
2: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Pick me» — это выражение «прямая калька» с английского. На русский переводится как «выбери меня». «Pick me» в молодежном сленге может быть отнесено и к девушке, и к парню. Но впервые его стали применять именно к девушкам. Еще до эры соцсетей в американской литературе появилась «Pick me girl». Спорят до сих пор, кто первым использовал это выражение, но суть его проста. Женщина, которая ну очень хочет понравиться мужчине. Сначала так обозначали девочек, которые ради парней ведут себя по-свойски. Ходят на футбол, играют в танчики и пьют наравне с мужчинами. Потом, когда таких стало много, «pick me» наоборот стали называть подчеркнуто женственных особ, заявляющих, что видят себя исключительно в роли домохозяйки. Но суть не меняется. «Pick me» — это человек, который пытается казаться не таким, как есть, лишь бы понравиться противоположному полу.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, Радио Гордость. Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что история храма Успения Пресвятой Богородицы в Ярославле восходит к 13-му столетию. Тогда князь Константин заложил первую каменную Успенскую церковь на том месте, где существует нынешний храм. К середине 17-го столетия она обветшала, и ее, по сути, построили заново. Тогда Успенский собор был единственным в городе шестипрестольным храмом, а его колокола – главными в Ярославле. К сожалению, в 30-е годы здание взорвали. Восстановление началось с возведения на месте церкви скульптурной композиции, которая воспроизвела Троицу Андрея Рублева. Уже в наше время возвели новый Успенский собор, очень похожий на старый, но куда более масштабный. Его площадь более 2000 метров, а вместимость – 4000 человек. Храм новый, но в нем можно увидеть икону Божией Матери Ярославская, которой больше 800 лет.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция

0: получилось!
1: История одной песни. В 1981 году на экраны вышел фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось». В этот год его посмотрели 26 миллионов человек, а звучащая на фоне титров песня полилась из каждого окна. Литературной основой картины стала повесть Галины Щербаковой. Музыку написал Алексей Рыбников задолго до создания и фильма, и повести. А песня получилась, когда композитор открыл роман Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Роман о любви и разлуке завершался стихами в переводе Аделины Адалис. Рыбников говорил: «Я был поражен, насколько точно и легко ранее неизвестные мне стихи легли на эту мелодию». Песню он назвал по роману «Последняя поэма». Однако, по словам композитора, ее оказалось буквально некуда пристроить. Через несколько лет песня прозвучала в исполнении трио «Линник», но известности не получила. Зато в фильме «Вам и не снилось» она буквально пережила второе рождение. Нежная лирическая мелодия Рыбникова и проникновенное исполнение Ирины Отиевой и Веры Соколовой идеально подошли к драматической истории о первой любви. Сегодня известны более десятка кавер-версий. Послушаем последнюю поэму в исполнении Валерии.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantics ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantics. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantics ET. Слушайте ощущения.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Ровно 5 лет назад в России появился президентский фонд культурных инициатив. Указ о его создании 17 мая подписал президент страны Владимир Путин. Главной задачей нового фонда определили всестороннюю поддержку проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. И с ней фонд в лице генерального директора Романа Карманова успешно справляется. За время работы прошло уже 16 конкурсов. Прямо сейчас идут еще заявочные кампании на первый грантовый конкурс 2027 года и на первый спецконкурс 2026 года. На сайте фонда зарегистрировались более 230 тысяч проектных команд. Поступило более 114 тысяч заявок из всех регионов страны. За 5 лет фонд поддержал почти 12 тысяч творческих проектов. Общая сумма выделенных средств на их реализацию составила свыше 49 миллиардов рублей. Средний размер гранта по итогам 16 конкурсов составляет более 4 миллионов рублей. С каждой новой волной конкуренция в конкурсах растет, повышается качество проектов. Они охватывают не только крупные города и районные центры, а также небольшие поселки и отдаленные деревушки. Кроме того, деятельность ПФКИ значительно расширилась. Уже второй год проводится отбор музыкального контента для детей и молодежи «Музконтент ПФКИ». С 2023 года реализуется благотворительная программа для учреждений культуры и спорта исторических регионов. Проходят образовательные акселераторы и многое другое. Грант-получатели фонда открывают арт-кластеры, проводят фестивали, концерты и спектакли, открывают выставки, выпускают книги и фотоальбомы, создают игры, дизайнерские коллекции, делают исторические реконструкции, в прокат выходит художественное кино, а также мультфильмы и циклы документальных передач. Радио «Гордость» также получила грантовую поддержку фонда. Команда радио от всего сердца поздравляет президентский фонд культурных инициатив, всех его сотрудников и генерального директора Романа Карманова с первым пятилетием. Вы поддерживаете проекты, которыми гордится вся страна.

0: для тебя.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Школьники Тихон Евшанов и Дмитрий Алтухов живут в Геленджике, занимаются парусным спортом. В июле 2022 года в Геленджикской бухте они отрабатывали технику управления на шверботе «Оптимист». Это самая маленькая двухметровая учебная яхта для детей и подростков. Во время тренировки юные яхтсмены услышали крики о помощи и увидели, как под воду уходит катамаран. На борту были трое – семья с ребенком. Ребята не растерялись. Сигналом свистка они подали сигнал на берег и направили швербот к терпящим бедствие. Когда подошли к катамарану, люди уже были в воде. Тихон и Дима подняли на швербот 4-летнюю девочку. Родители ухватились за борт. Спасатели яхт-клуба вскоре подошли на катере и приняли на борт пострадавших. Семья из 3 человек, туристы из Алтайского края, была спасена. На момент происшествия Тихону было 14, а Диме 12 лет. Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» наградила геленджикских школьников медалью «Юный герой». Имена Тихона Евшанова и Дмитрия Алтухова внесли в почетную книгу «Горячее сердце» с вручением одноименных нагрудных знаков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Ивушка.
1: В нашем бесконечном потоке дел и уведомлений легко превратиться в холодного человека, которому все равно на все, кроме своего графика. Для меня милосердие – это не какое-то архаичное слово из прошлого, а живой и очень важный цивилизованный код нашего народа. Это когда ты не просто замечаешь чужую боль, а реально готова подставить плечо, причем не только материально, но и просто добрым словом, моральной поддержкой или отсутствием осуждения. В этом и есть настоящая внутренняя свобода, в способности искренне сострадать и помогать без оглядки на выгоду. Когда мы проявляем милосердие, мы на самом деле меняем не только чью-то жизнь, но и свою собственную, становясь лучше и светлее через этот выбор. В нашей традиции это всегда было выше любых других качеств. Это про деятельную доброту и умение чувствовать чужую ситуацию как свою. Быть милосердным сегодня – это не про слабость. Это огромная внутренняя сила, которая помогает нам оставаться настоящими людьми и строить мир, где никто не останется один на один со своей бедой. По-моему, это самый крутой способ менять реальность – через любовь и прощение.
0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Елена Кипер. И слушайте «Не надо слов» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что за здание называют Ярославской Пизанской башней? Это 40-метровая колокольня церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Само здание уникально. Это церковь 17-го столетия, построенная из фигурного кирпича, богато украшенная изразцами. Еще в позапрошлом веке она вдохновила Василия Верещагина на создание посвященного ей полотна. На картине видна пестрая, богатая роспись. Она сохранилась по сей день. Более того, в России церковь Иоанна Предтечи в Толчкове – один из чемпионов по разнообразию библейских сюжетов, отраженных на стенах и сводах. А Пизанской башне колокольня сделалась в советское время. Из-за нецелевого использования она накренилась. Благодаря реставрации крен удалось уменьшить, но не убрать полностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Представьте ситуацию. Человек пишет оскорбительные комментарии, спорит со всеми подряд, нарушает правила. И вдруг тишина. Его сообщения исчезают. Говорят, его забанили. Банить значит блокировать пользователя, лишать его возможности писать или участвовать в обсуждениях. Слово чаще всего звучит в интернете, в социальных сетях, чатах, на форумах, в онлайн-играх. Произошло оно от английского «ban», что означает «запрещать», накладывать запрет. В русском словечко быстро прижилось и стало обычным разговорным глаголом. Можно забанить пользователя, попасть в бан или получить бан. По сути, речь идет о привычной вещи – блокировке доступа. Бан может и кажется удобным и коротким, но давайте все же по-русски. Не поленитесь произнести «заблокировали» или просто «отстранили от общения».
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Песню «Ты русский человек» Геннадий Харланов создал после поездки в Запорожскую область, где он строил котельную для разрушенного ВСУ города Энергодара. Знакомство с участниками спецоперации и жителями освобожденного региона, сама атмосфера этой земли вдохновляет. Сам Геннадий родом из Липецка. Долгое время жил в Тюмени, а сейчас перебрался в Москву. Стихи пишет уже 20 лет. А песни начал записывать после знакомства с аранжировщиком из Тулы Виталием Чулковым. Виталий создал музыку и для композиции «Ты русский человек». Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте! В студии Евгений Дубов, и я рад снова быть в вашей компании на волнах «Радио Гордость». Май у нас в самом разгаре. Наконец-то пришло настоящее тепло. Ну, а мы тем временем продолжаем наполнять ваши сердца эмоциями, так же, как и вы дарите их своим любимым артистам. Впереди у нас целый час полный незабываемых моментов и самой актуальной музыки великой страны. Для кого-то из артистов эта неделя стала триумфальной, ну, а кто-то, увы, покидает наш чарт. Сегодня мы не услышим Сергея Бабунца, группу «Лампасы» и «Забару». Их песня «Гагарин» выбыла из гонки. Но зато открывает нашу десятку новинка. Это «Стрелкин» с глубоким треком «Помолчим». Актуальная работа для нашего цифрового шумного века, когда просто необходимо взять паузу, чтобы услышать собственный голос. И эта песня дает нам такую возможность. Давайте ненадолго остановимся и прислушаемся к себе. Ну и к Стрелкину, конечно.
1: 10 место.
3: Молчание и минуты сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Хит-парад великой страны.
4: Наш хит-парад продолжается. У микрофона Евгений Дубов, и мы не сбавляем обороты. На 9-й строчке сегодня обосновались наши старые знакомые, постоянные участники эфиров и больших фестивалей радио «Гордость» группа «Чапаев». За 7 дней их новый сингл «Наши города» набрал приличный вес и поднялся на 1 позицию. Слушатели уже успели полюбить их по прошлому хиту «Завяжи мне глаза», но в новой работе парни воспели масштаб всей страны. Кстати, музыканты сейчас активно колесят по регионам, подтверждая делом каждое слово в песне. Давайте слушать этот настоящий гимн тех, кто любит романтику дальних дорог и огни родных мегаполисов.
3: Девятое место.
5: Через

0: Это хит-парад «Великой страны». Мы движемся дальше. Впереди 8-е место. Но прежде заглянем в будущее. Представляю вам очередного кандидата на попадание в список лучших. Легендарная группа «Любэ» подготовила ко Дню Победы особенный подарок – песню «Жди меня». Игорь Матвиенко признался, что на создание этой душевной музыки его вдохновили бессмертные строки Константина Симонова и работа над фильмом о поэте «Любовь Советского Союза».
1: Дело в том, что я именно хотел создать пафос, особенно в куплетах, словами «человек». Это звучит гордо. Именно вот эту мысль, именно пафосную, я вот хотел, потому что вот таких песен я давно не слышал. Мне почему-то захотелось именно так делать вот такие куплеты. А припев такой уже в стиле «Любэ, ты, пожалуйста, жди меня».
0: Ну а Николай Расторгуев, как никто другой, сумел передать ту самую искренность, которая понятна абсолютно каждому поколению.
2: Ну, любой, даже не берем солдата. Вот, а просто человек, мужчина, уехавший надолго из дома. О чем он думает? Вот, тем более, если мы говорим о ребятах, которые там на СВО, ну, вот, о чем они думают все короткие минуты затишья там, и так далее. О доме родном, о своей любимой, о маме. Вот о чем. Вот, а не о том, что вот сейчас я соберусь, пойду вот так вот. Это другая немножко история. Вот, а вообще все вспоминают, конечно, родной дом. И необходима поддержка, безусловно, родных и близких. Потому что это вот эта вот незримая связь, она не должна прерываться. Все время есть.
0: Ну что, давайте слушайте, если эта работа отзовется в вашем сердце, а я не сомневаюсь, что это будет так. Заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за песню, чтобы увидеть классиков в десятке уже на следующей неделе.
3: Кандидат хит-парад.
4: Человек — это значит бороться.

голове, это жить не сдавая.

голове. Это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни. Запах дома, любовь близких.

0: Это был кандидат в хит-парад «Великой страны» группа Любэ с песней «Жди меня». Голосуйте на сайте «Радио Гордость», если трек достоин победы, по вашему мнению. Ну а мы продолжаем наше музыкальное путешествие. На восьмом месте сегодня мощный творческий союз Сергея Нехаенко и группы «Город 312». Их работа «Дальше жить» немного потеряла в позициях за неделю, опустившись на одну строчку. Но, мне кажется, списывать ее со счетов пока рано. Этот дуэт уже претендует на звание одного из главных долгожителей нашего хит-парада в этом году. И понятно почему, ведь они создали невероятно жизнеутверждающий трек, который помогает справляться с любыми невзгодами. Слушаем.
1: Восьмое место.
2: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем подъем по нашей музыкальной лестнице, если так можно сказать. Евгений Дубов рядом с вами. Хорошего всем настроения. А у нас уже 7-е место, и сегодня его занимает Лука. Этот артист с песней «Дождись» совершил уверенный прыжок сразу на 2 ступени вверх. Практически подъем недели получился. Кстати, для тех, кто еще не знаком с биографией этого исполнителя, за псевдонимом Лука скрывается Никита Лукашов. И ранее он успешно выступал под другим именем, но сейчас его творчество обрело новую глубину. Повзрослел, можно так сказать. Но вообще, Никита настоящий мастер слова, который умеет упаковывать сложные смыслы в очень простую форму. И мне кажется, его успех в нашем чарте – прямое доказательство того, что искренность всегда находит путь к слушателю.
0: 7-е место.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.mol.18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Он всегда на вершине. Кстати, День Победы, который мы отмечали всем миром буквально на днях, он встретил в Минске. Подарил радостные минуты всем, кто пришел почтить память павших героев. Ведь певец известен своей принципиальной патриотической позицией и любовью к исторической памяти. Наш герой, встречайте!
1: 6-е место.
2: Ты моя ненаглядная

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык. Его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на радио «Гордость».
2: Продолжаем слушать лучшие песни недели и, конечно же, аплодировать стоя любимым артистам, за которых голосовали всю неделю здесь на радио «Гордость». Но прежде чем представить вам пятое место, вот он, еще один соискатель места под солнцем, Вадим Галыгин. Встречайте! Недавно он отметил свой 50-летний юбилей и, видимо, решил доказать, что талантливый человек, талантлив во всем. Сегодня слушаем его новую песню «Танька». Она посвящена Дню Победы. Сам Вадим признался, что долго откладывал эту работу, чтобы вложить в нее всю глубину чувств к нашим дедам и прадедам. Это очень личная и честная история о мужестве и памяти. Если этот трек вас зацепит, поддержите Вадима на радио «Гордость РФ».
0: Кандидат в хит-парад.
3: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женилась.
1: Это хит-парад «Великой страны». Только что слушали очередного кандидата в нашу десятку. Это Вадим Галыгин и песня «Танька». Если понравилось, голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну, а мы продолжаем. И я рад представить вам пятую строчку сегодняшнего чарта. Здесь у нас группа «Русский дух» и песня «Мы из России». За неделю они смогли отыграть одну позицию и снова приблизиться к первому месту. Вообще в этой песне есть какая-то особая, несгибаемая воля, то, что мы, россияне, называем тем самым культурным кодом. Музыканты сами часто отмечают, что для них важно писать музыку, которая дает опору и веру в свои силы. Ну, судя по высшим голосам, им удается это на все 100%.
2: Пятое место.
3: Без

0: вами Евгений Дубов, а значит, хит-парад великой страны продолжается. Скоро узнаем, кто же стал лидером этой недели, за кого вы отдали максимальное количество голосов. Ну, а прямо сейчас отправляемся в Саратов. Недавно говорили про День Волги с вами, ну вот и саратовская группа «Родные» представила свою версию прочтения образа главной русской реки. Алена Волкова и Бенслу Бадамшина делают музыку на стыке этнофолка и глубокого эмбиента. Это мы любим. Кстати, девчонок поддержал президентский фонд культурных инициатив, так же, как и многих других музыкантов. И если вы пишете песни, то до 25 мая отправляйте заявку на новый отбор муз-контента. Не упустите свой шанс, поучаствуйте в конкурсе. Ну а пока слушаем Саратов.
1: Едем по стране.

0: Это «Радио Гордость». Мы движемся дальше по списку самых востребованных треков страны. На 4-м месте сегодня Мария Луговая с пронзительной балладой «Жду тебя». Песня немного уступила своей позиции, покинула тройку, но ее эмоциональный вес по-прежнему колоссален. Эта исполнительница из Тулы, талантливый автор, превратила личную боль в гимн стойкости и преданности. И это не просто история о разлуке, а о том свете, который помогает нам выстоять. Слушаем.
1: 4-е место.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Хит-парад великой страны.
1: Это Евгений Дубов и песни, которые греют душу здесь, на радио «Гордость». Скоро узнаем, кто же занял первые 3 места. Ну а пока запускаем нашу капсулу времени. Давайте вспомним, что было в эфире ровно год назад. Тогда с 1-го места группу «Рок Острова» дерзко потеснил проект «Сократ» вместе с хором Сретенского монастыря. Ну, смотришь на этих ребят и...

0: Хит-парад великой страны.
1: Радио «Гордость» в эфире, Евгений Дубов с вами, и мы открываем пьедестал почета этой недели.
0: Тройка лидеров.
1: Бронза сегодня у Анны Волковой. Несмотря на падение на две строчки, да-да, потеряла лидерство. Песня «Посвящаю моей России» остается одной из самых любимых вами. Ну и сама артистка, между прочим, тоже популярна, ведь ее плотный график концертов и участие в крупнейших культурных проектах говорят сами за себя. Недавно Анна намекнула, что готовит некую грандиозную работу, которая скоро займет особенное место в сердцах слушателей. Ну а пока насладимся проверенным хитом.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы почти на пике. Осталась всего одна строчка, и мы узнаем, кто стал лидером этой недели. Ну а второе место в нашей десятке занимает группа «Зверобой» с треком «Долгие дороги». Парни действительно делают невероятное. Они удостаиваются звания «Лучшее продвижение недели» уже третью семидневку подряд. Вообще, коллектив — это настоящие музыкальные ветераны. Их творчество всегда было неразрывно связано с реальностью и судьбой страны. Они одними из первых начали поддерживать ребят в Донбассе еще много лет назад. И их музыка пропитана подлинным, а не плакатным патриотизмом. «Долгие дороги» — это песня о пути, который мы выбираем сами.
1: Второе место.

0: В эфире лучшие песни недели. Радио «Гордость», и мы наконец-то добрались до самой вершины. На этой неделе золото у Михи Бунина с песней «Родина моя». Он совершил невероятное и вернулся на первое место, доказав, что настоящие хиты обладают колоссальной силой притяжения. Кстати, сам артист недавно выступал на студенческой весне на Кубани, где вместе с многотысячной толпой исполнял гимн молодежи региона, сорвав оглушительные овации. Такая народная любовь, конечно же, превращается в голоса на сайте «Радио Гордости» за заслуженную победу в хит-параде великой страны. Поздравляем триумфатора. А на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.

0: то, что надо.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет, я Вован. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои. Презентую вам песню «Россия». Слушайте и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Радиостанция «Гордость».
4: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно умереть.

Никогда не спорь о спасении Отечества, чтоб не пролетела жизнь за разговорами. Ведь не поумнело пока человечество, хоть до дыр зачитаны Библии сторами. Но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честная папина. И только смело

0: либо рулишь ты, либо тобой.
1: Культурная пятилетка на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
2: А мы продолжаем отмечать пятилетие президентского фонда культурных инициатив. Сегодня в эфире радио «Гордость» рассказ о проекте, который меняет привычный взгляд на искусство. Речь идет о цирковом искусстве. Цирк – жанр, который долго оставался вне большого культурного разговора. Яркий, зрелищный, любимый многими поколениями россиян, но редко воспринимаемый всерьез. И эту ситуацию постепенно меняет Международная премия циркового искусства «Признание», которая была учреждена при поддержке президентского фонда культурных инициатив и призвана отмечать выдающиеся профессиональные достижения в сфере циркового искусства. В основе премии общественное признание. Сначала проходит открытое интернет-голосование, затем подключается экспертное жюри. А награды лауреатам вручают легенды спорта, цирка и артисты театра и кино. Кроме того, в рамках премии проходит международный деловой форум, на котором эксперты и специалисты цирковой индустрии обмениваются опытом и формируют вектор развития отрасли. О важности поддержки такой премии на уровне государства говорит один из инициаторов ее учреждения, автор проекта, генеральный директор Большого московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
3: От имени всего циркового сообщества выражаю глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за решение о создании ПФКИ. Это поистине беспрецедентная мера поддержки творческих людей, открывающая новые горизонты для развития культуры и искусства в нашей стране. И, конечно, я поздравляю команду фонда и лично его директора Романа Владимировича Карманова с первым юбилеем, с 5-летием. Вы делаете огромное дело для культуры России. Желаю вам процветания и новых ярких проектов. Спасибо за ваш вклад и сердечную заботу о будущем нашего искусства и нашей культуры.
2: Стоит отметить, что это единственная в мире профессиональная награда, посвященная цирку. Она стала знаком качества, символом признания мастерства и новаторства в создании цирковых номеров и программ. Мы гордимся российским цирком. Кстати, по данным ВЦИОМ, большинство наших сограждан считают цирк национальным достоянием.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «гражданственность» видно, что его так и тянет нести строгим голосом где-нибудь на трибуне. На самом деле, даже эксперты до сих пор спорят о точном определении этого термина. Оно все еще в процессе формирования. Но если отбросить термины, то в жизни все гораздо проще. Это твоя личная взрослая позиция как человека и патриота. Если патриотизм – это про наши чувства и эмоции, когда сердце ёкает от любви к дому, то гражданственность – это про конкретные действия на благо этого самого дома. По сути, это такая проверка на социальную зрелость. Это когда ты выполняешь свои обязанности не потому, что тебя кто-то заставляет или для какой-то скучной галочки в отчете, а просто по велению души. Это крутая способность превращать свою свободу в добровольное желание быть полезным, воспринимая обязанности не как бремя, а как свое законное право делать жизнь в стране лучше. Помните, как у Некрасова? «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Это ведь не про умение писать стихи, а про то, чтобы быть не просто населением, а тем самым достойным сыном Отечества, который реально служит своей стране и людям. Сегодня одна из самых живых форм такой гражданственности – это волонтерство. Когда люди идут и просто помогают тем, кому сейчас трудно. Они ведь и сами растут, учатся по-настоящему общаться и сопереживать. Именно из такого желания, не по указке, а по совести, и складывается настоящая страна. Быть гражданином – значит понимать, что будущее твоего края и всей России зависит в том числе и от тебя.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость». Здесь все свои. Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что уже в конце позапрошлого века в Астрахани работала специальная школа для девочек-мусульманок. Ее открыли при Черной мечети, одной из старейших в городе. И если в 1900 году в школе училось 60 девочек, то 10 лет спустя уже 200. Сама Черная мечеть – знаковое место для многоконфессиональной Астрахани. Построили ее на месте прежней деревянной, еще в начале 19 столетия, на средства астраханского купца Якупова, торговавшего с Бухарой. В начале 2000-х здание мечети вновь передали местным мусульманам, которые восстановили его в первозданном виде.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть такое, на первый взгляд, простое и при этом очень коварное слово «торты». Очень часто мы произносим его неправильно – «торты». Почему? Ударение в русском языке подвижное и нефиксированное. При изменении формы слова оно может переходить с одного слога на другой, а может и не переходить. Вот, например, ряд односложных существительных мужского рода – зонт, кот, мост. Во множественном числе это будут зонты, коты, мосты. А вот в слове «торт», как его не изменяй, по числам и падежам ударение всегда остается на первом слоге. Мы любим шоколадные торты, в плохих комедиях запускают тортом, в магазине богатый выбор тортов. Правило, которое можно запомнить, не существует. Нужно запоминать конкретные слова. В помощь вам стишки для запоминания. Такое, например: долго ели торты, не залезли в шорты.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует –

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет, как

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Как хочу поехать

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: и полгода.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитников.
1: Борьба за будущее России, в котором есть и наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья. Обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Здоровенькие!
4: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый, я мню.
4: Умните!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке немало слов, которые нередко произносят с ошибками даже образованные люди. Знаете ли вы, как звучит слово «сирота» во множественном числе? Правильный вариант только такой – «сироты». Ударение на первый слог «сироты», которое порой встречается не только в разговорной речи, но и в официальных выступлениях, звучит на радио или в телевизионных ток-шоу неверное. Словари разрешают ударение только на второй слог – «сироты». Во всех падежах «сирот», «сиротам», «о сиротах». Многие словари специально уточняют «не сироты». Немного истории. Само слово «сироты» раньше имело куда больше значений, чем теперь. Оно обозначало не только человека, оставшегося без родителей, но и крестьянское население, находящееся в феодальной зависимости. Крепостные крестьяне сами называли себя сиротами вплоть до 18 столетия. А еще сиротой долгое время звали просто одинокого, бессемейного человека.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Это соединяет берега, объединяет сердца, став излюбленным местом для свиданий и свадебных фотосессий. Этот ажурный пешеходный мост, освещенный тысячами огней в темное время суток, особенно прекрасен вечером. С него открывается живописный вид на городскую набережную и исторический центр Тюмени. Свою романтическую историю мост приобрел не сразу. Изначально это был обычный инженерный объект, но после реконструкции в 2003 году он превратился в символ любви. Интересный факт. Каждый год в День семьи, любви и верности на мосту влюбленных проводятся массовые мероприятия для молодоженов и семейных пар. Мост влюбленных – это не просто архитектурный объект, а место, наполненное чувствами, надеждами и мечтами. Это символ города, где ценят любовь и семейные традиции. Он напоминает о том, что любовь – это мост, соединяющий сердца.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими. Где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
1: Я знаю, все непросто. Здесь часто все не так.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: История одной песни.
2: К 12-серийному телефильму «17 мгновений весны» композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали 12 песен. Предполагалось, что в каждой серии прозвучит своя песня, но в итоге оставили только две. Одной из них стала пронзительная лирическая песня о далекой родине, известная также под названием «Я прошу хоть ненадолго». Первоначально для записи был приглашен Муслим Магомаев, но его исполнение не устроило ни композитора, ни режиссера. «Увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица Тихонова», написал

Был певец в автобиографической книге. Тривердиев тоже вспоминал этот эпизод. Дело не в том, что он пел плохо или хорошо, просто для этой картины нужен был не его голос. Другой голос был найден не сразу. Пробовались практически все советские певцы, но в кадре никак не получалось соответствие песни и сдержанной глубокой игры Вячеслава Тихонова. Наконец, голос Иосифа Кобзона попал, что называется, в десятку. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Дмитрия Маликова и детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса.

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто

матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Пятилетию Президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о самых интересных проектах, поддержанных фондом. Сегодня в фокусе внимания инициативы, связанные с проведением специальной военной операции, которые помогают осмыслить события прошедших 4 лет через культуру и личные истории участников. С 2022 года поддержку ПФКИ получили более 800 таких проектов, а общий объем финансирования уже превысил сумму в 5 миллиардов рублей. О некоторых из них более подробно. Проект «Знания и герои» знакомит нас с историями участников СВО в формате графических новелл. Авторы проекта решили не просто рассказывать биографии героев, а делать визуальные рассказы о мужестве, выборе и цене подвига. Об этих важных для всей страны событиях говорят и языком музыки. Например, через фестиваль баллады специальной военной операции «Время выбрало нас». Он дает возможность высказаться тем, кто видел происходящее своими глазами. Участвуют как ветераны СВО, так и их семьи. Их песни звучат честно и находят отклик у зрителей. А финал проекта в парке «Зарядье» собрал 1000 слушателей. Еще один формат – театр. В проекте свои непридуманные истории, реальные участники событий вместе с режиссерами и драматургами создают пьесы на основе собственного опыта. Эти постановки уже идут в театрах по всей стране и за рубежом. Не остался в стране и кинематограф. Документальный фильм «Донбасс. Дорога домой», выпущенный при поддержке ПФКИ, это собранный из реальных судеб портрет людей, для которых родная земля не абстракция, а часть жизни. Его несколько раз показывали по федеральным каналам. Киноработа собрала 1000 трогательных отзывов. Зрители отмечали глубину и своевременность этой работы. И таких проектов с каждым годом все больше и больше, что о многом говорит. Такие проекты помогают говорить о сложном прямо и честно, через реальные истории и личный опыт. Именно поэтому они получают поддержку не только Президентского фонда культурных инициатив, но и зрителей.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте! Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная – 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников – коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи.

0: крашен диск Анатомсполя и горячо.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что одна из самых красивых усадеб Подмосковья расположена в Балашихе? Горенки по преданию названы так, потому что в старые времена в деревне располагался последний пункт, до которого родственники могли провожать осужденного, шедшего на сибирскую каторгу. Хотя, возможно, все дело в протекавшей рядом речке Горенки. Сердце усадьбы – ансамбль, построенный Алексеем Разумовским, министром просвещения при Александре I. Гигантский полукруглый двор, около 700 метров площади. Обрамляющая его колоннада напоминает площади Рима. Кирпичный трехэтажный дворец имперского размаха – все это усадьба в подмосковной Балашихе. Разумовский был известным ботаником, его называли русским Линнеем. При нем в Горенках был роскошный парк с редкими растениями, который сохранился до наших дней. Часть его коллекции вошла в современный ботанический сад. После революции Горенки едва не разрушились, но сейчас в усадьбе работает музей и идет быстрая реставрация.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть такое слово, и вы его знаете – пропуск. А вот как оно должно звучать во множественном числе – пропуска или пропуски? Оба варианта считаются нормативными, но все зависит от того, в каком значении вы употребляете слово исходное – пропуск. Если вы ходите на работу, в офис и пропустили несколько дней, то правильно будет сказать – пропуски. А вот специальные документы, по которым сотрудников впускают в здание, а их машины на корпоративную парковку называют пропуска. Точно так же, когда студенты пропускают занятия, в ведомости у них стоят пропуски, а вот студенческие билеты, по которым они заходят в здание вуза, это пропуска. Фрагменты, которые по каким-то причинам изъяты, выброшены из текста, это тоже пропуски. То есть пропуски – это что-то пропущенное намеренно или случайно, а пропуска – это документы на право входа или въезда.
0: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Радио «Гордость» продолжает отмечать пятилетие Президентского фонда культурных инициатив, которые вот уже целых 5 лет поддерживают маленькие и большие культурные проекты со всей страны. Всего за время своего существования грантовую поддержку ПФКИ получили около 12 тысяч творческих проектов. О некоторых из них мы рассказываем в эфире. Сегодня речь пойдет о проекте, который помогает молодым талантам найти свой путь в искусстве «Дорога в цирк». Так называется большая образовательная программа для детей и подростков, которая знакомит их с миром циркового искусства и дает возможность попробовать себя в профессии. Проект реализует легендарный цирк Юрия Никулина совместно с благотворительным фондом «Цирк и милосердие». Сегодня в России существует более 6000 цирковых студий, кружков и любительских коллективов. И проект «Дорога в цирк» помогает многим талантливым ребятам сделать следующий шаг и выйти на большую сцену. Здесь проходят мастер-классы от профессиональных артистов, конкурсные отборы в разных жанрах, от акробатики до клоунады и образовательные программы, где подростки знакомятся с работой за кулисами, пробуют себя в роли операторов, звукорежиссеров и ассистентов. Для юных артистов в федеральных детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» и «Алые паруса» проходят тематические смены. Итоговым мероприятием является Всероссийский детский цирковой фестиваль-марафон. В этом году проект посвящен сразу 3 юбилеям. 5 лет проекту «Дорога в цирк», 30 лет благотворительному фонду «Цирк и милосердие» и 105 лет со дня рождения легендарного артиста Юрия Никулина. Вот что говорит о поддержке проекта художественный руководитель проекта «Дорога в цирк» Максим Никулин.
2: Сегодня можно говорить уже не о фестивале, а о всесоюзном проекте «Дорога в цирк». И он бы никогда не состоялся без помощи, без грантов Президентского фонда культурных инициатив. Кстати, фонду в этом году тоже 5 лет, с чем мы коллег глубоко от всей души поздравляем. И, естественно, главная благодарность основателю фонда культурных инициатив, президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Большое спасибо. Благодаря всем неравнодушным «Дорога в цирк» будет продолжаться.
1: И, возможно, именно в этом главный смысл проекта – показать детям, что цирк – это не только манеж и аплодисменты, а настоящая профессия и большое искусство.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями, Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: На холодной земле

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так, объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, которые даже грамотные люди сплошь и рядом произносят с ошибкой. Например, знаете ли вы, что «недоуменный» нужно говорить только так, через «е», а вовсе не через «ё», как многие любят. «Недоуменный» от слова «недоумение» и на «ё» там не заменяется, как бы некоторым не хотелось это сделать. Поэтому, когда мы читаем диалог Гамлета с совестью Марины Цветаевой, стоит помнить, что во фразе «на дне она где ил, но я ее недоуменно любил» никакой буквы «ё» нет. Согласитесь, что без нее эти стихи звучат гораздо лучше.
0: Радио «Гордость».

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.

0: До скорой встречи.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Храм Вознесения Господня в Коломенском абсолютно уникален. Этот шедевр русского зодчества, одна из первых каменных шатровых церквей в России, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Устремленную ввысь церковь воздвигли в первой половине 16-го столетия. Строительство ознаменовало зарю новой эпохи русской истории. Великий князь московский Василий III велел построить храм по обету, когда Бог даровал ему долгожданного наследника, будущего Ивана Грозного. Есть и версия, что церковь начали возводить еще до рождения царевича, специально для молитв о чадородии правителя. Архитектором, скорее всего, был итальянец, флорентиец Пьетро Аннибале, один из создателей укрепления Китай-города. Во всяком случае, храм гармонично сочетает соответствие строгому православному канону с архитектурными новациями эпохи Возрождения. 12 столпов, которые символизируют апостолов, поддерживают восьмигранный барабан. Число 8 ассоциируется с Богородицей. С 8 лучами традиционно изображают Вифлеемскую звезду. Долгое время храм Вознесения был самой высокой точкой Москвы, и до сих пор он является одной из ярких доминант района.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бачканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бачканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзянского.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красное Сормово». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе поездки, получение на aurora.ru/18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Пелевин. Это было как во сне. Это было как во сне. Мы въезжали в мертвый город, в безвременье, в черный морок. И гремело в стороне, и под каской липкий пот, и разбитая дорога. И не раз молили Бога, если рядом был прилет. И в ночи под этот гром вдалеке жужжали птички. Была страшность.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Пелевин. Это было как во сне. Это было как во сне. Мы въезжали в мертвый город, в безвременье, в черный морок. И гремело в стороне, и под каской липкий пот, и разбитая дорога. И не раз молили Бога, если рядом был прилет. И в ночи под этот гром вдалеке жужжали птички. Было страшно с непривычки, а потом как будто норм. Нас, никчемных неумех, замполит учил: смотрите, вы дистанцию держите, если грохнут, хоть не всех. Но я знал, что не умру. Продираясь через ветки, на позиции разведки мы дотопали к утру. Мы читали им стихи, мы играли им на скрипке. И вот эти их улыбки нам прощали все грехи. Это было как во сне. И какие были звезды, ах, какие были звезды в этом небе на войне.
2: Александр Пелевин написал это стихотворение в августе 2023 года. Месяцем ранее он вместе со скрипачами Марианной Васильевой и Петром Лундстромом выступали с концертом в зоне специальной военной операции. И поэты-музыканты выезжали на передовую и до, и после этой поездки.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках, но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками, ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Концертный зал на Радио «Гордость».
2: Под ольхой задремал.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Тысяча поводов для гордости. Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
1: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песня «Волшебника» стала одной из самых ярких композиций одного из самых ярких музыкальных фильмов Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Когда Захарову в 1977 году предложили снять фильм по одноименной пьесе Евгения Шварца, режиссер восторга не выказал, однако, подумав, согласился. Он пригласил свой любимый актерский состав, любимого композитора Геннадия Гладкова, поэта Юлия Кима, и понеслось. Исполнить за кадром песню «Волшебника» Гладков предложил Леониду Серебренникову. Сел за рояль и сказал: «Значит так, там стоит молодой медведь, волшебник целится ему в лоб, сбоку костер и твоя песня, понял?»
2: «Понял»,
1: — кивнул певец, изрядно погрешив против истины. Песню записали. Более того, первый дубль и вошел в картину. Однако в титры фамилию Серебренникова не включили, а автор текста Юлий Ким значился как Ю. Михайлов. Такое бывало раньше, случается и сегодня. Но это нисколько не помешает нам послушать песню «Волшебника», написанную Юлием Кимом и Геннадием Гладковым в исполнении Леонида Серебренникова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших и старейших музеев мира, сокровищница мирового искусства и культуры. Расположенный в великолепном Зимнем дворце и других исторических зданиях, он поражает своим величием и богатством коллекций. В Эрмитаже хранятся миллионы экспонатов, картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, археологические находки от древности до наших дней. Здесь можно увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса и других великих мастеров. Эрмитаж – это не просто музей, а целый мир, который приглашает вас в увлекательное путешествие по эпохам и цивилизациям. Интересный факт. Чтобы увидеть все экспонаты Эрмитажа, потребуется несколько лет, если уделять каждому из них всего несколько секунд. Знаете ли вы, что в Эрмитаже живут коты, которые с 18 века охраняют музей от грызунов? Эрмитаж – это место, где можно прикоснуться к прекрасному, ощутить величие искусства и узнать больше о мире. Это сокровищница, которая оставит незабываемые впечатления у каждого посетителя.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость».
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6 тысяч тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».
2: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Я

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек – я. Появилось это слово в печати в первый раз в повести моей «Двойник. Приключения господина Галяткина». Так Достоевский описал историю появления в русском языке глагола «стушеваться». Более того, Федор Михайлович объяснил первоначальное значение этого слова – исчезнуть, уничтожиться, сойти. Так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, на нет. Потом слово переосмыслили и стали употреблять в значении «оробеть», «смутиться».
0: Радио «Гордость».

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Поэзия своего времени. Позывной «Морпех». Как все просто быть. Как все просто быть. Их там нет, это мы. Честь иметь и служить. За Россию родную все отдать, даже жизнь. Знамя честь и достоинство, только вперед. С нами первый на стяге, вокруг только Бог. Вопреки всем врагам, лжи и подлости, прорывать фронты, где нет логики. Только боль уже матерей и жен. БМП горит, накренилась в бок. Против горя мы, против детских слез. Мы за здравый смысл, интриганам назло. Прошуршал снаряд, слегка тянет на сон. Мы все выполним, без тупых штурмов. Все сломать вопреки, всем врагам назло. Нас там нет, ну и пусть, мы не подлый народ. Все потешатся, успокоятся, попиарятся, да помолятся. Пусть вода, пусть огонь и под бой арты. Под землей мы пройдем, всем опять вопреки. Да и пусть нас там нет, скажем с гордостью мы, но мы знаем свое. Помним павших своих, мы помолимся, перед Богом чисты, успокоимся. Кто сгорел в огне, у моста кто погиб, кто на улицах в Судже, всех мы помним родных. Даже пусть нас там нет, скажет весь этот мир, мы-то знаем свое, честь иметь и служить. Как все просто для всех, просто быть и не быть. Нас не знает никто, нас там нет, это жизнь. Похороним мы братьев, не забудем, как было. Мы приедем, вернемся, если будем живые. С честью будем стоять и смотреть в обелиск. Наших нет, ну и пусть. Слезы держим, стоим, мы помолимся. Перед Богом чисты, успокоимся. Вопреки всем врагам, лжи и подлости, мы-то знаем свое, где нет совести. Стяг наш с первым стоит на флагштоке в пыли. Запах смерти и копоти всех тех лет боевых. Ветераны мы, внуки тех, кто забыт.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Если говорить про гражданственность, то это участие в жизни общества и окружающих тебя людей. Я сам артист, и моя позиция в моем творчестве. Через песни я могу поддержать, объединить и вдохновить. Иногда слово значит больше, чем любые заявления, а музыка может быть громче пушек и взрывов.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Домашние концерты и музицирование, литературно-музыкальные кружки и небольшие организации. В XIX веке небольшие дружеские кружки любителей музыки постепенно стали превращаться в профессиональные сообщества. Первым, конечно, был Петербург, но вскоре вслед за столицей концертные объединения стали появляться во многих российских городах. О том, как организовать музыкальную жизнь в России, рассуждал даже писатель Лев Толстой. Могучий мыслитель часто рассуждал на темы, далеких от его литературного дела. Но все же решающее слово сказали выдающиеся музыканты, в первую очередь пианист-виртуоз, дирижер и композитор Антон Рубинштейн. Именно он организовал в Петербурге на базе кружка любителей пения сначала певческую академию, а вскоре и русское музыкальное общество. Так, в 1859 году в России появились профессиональные музыканты.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в ПО-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. ПО-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
1: Радио «Гордость».

традиционного звучания, бережно сохраняя особенности сибирских мотивов. Название одного из самых популярных треков группы «Йохарьё» переводится как «Друг солнца» или «Круговорот жизни». Солистка Ксения Кручинина поет о девушке, которая пытается найти свое предназначение. В итоге она понимает, что смысл жизни не нужно искать где-то далеко. Он здесь, рядом, в повседневных делах, в единстве с природой, в добром отношении к людям, в каждом моменте. Айна, «Йохарьё», язык исполнения эвенкийский.

душе от свежих газет пусто. И от несвежих

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что на картине Репина «Крестный ход» в Курской губернии запечатлена совершенно конкретная традиция? Это ежегодный перенос курской коренной иконы Божией Матери в курскую коренную пустынь. По преданию, во время такого крестного хода летом 1767 года чудесно исцелился будущий святой Серафим Саровский. Сама Курская коренная пустынь основана еще в конце 16 столетия, пережила и смуту, и революцию. Расположенная на территории обители церковь во имя живоносного источника построена в начале 18 века на средства фельдмаршала Шереметьева, героя войны против шведов. Сейчас все храмы обители тщательно восстановлены, и в одном из них можно как встарь полюбоваться редким фарфоровым иконостасом, который всегда был отличительной особенностью монастыря.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешное испытание и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «ресторан» пришло в русский язык из французского и восходит к латинскому «restauro» – восстанавливать, укреплять, питать. С XVI века ресторанами во Франции называли лавки, продававшие концентрированные супы и бульоны. Бульон с античных времен считался целебным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Во второй половине XVIII века парижанин Буланже, который занимался изготовлением супов и бульонов, открыл собственный ресторан, то есть заведение, где можно отдохнуть, подкрепить силы, пообедать с комфортом за отдельным столиком, выбрав из меню блюда по вкусу. В России первым рестораном стал знаменитый «Яр», который открылся в 1826 году. Практически до конца 19 века одинаковое хождение имели слова как «ресторан», так и «ресторация». Сегодня ресторация считается устаревшим и встречается только в литературе.
0: Радиостанция «Гордость».

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь,

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник.

Он с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудачи. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами, своими поэтами Донбасса, поэты и донбассианов.
1: Пыльные спины пристреленных гаубиц. Пыльные спины пристреленных гаубиц у палисандровых райских ворот. Русскую армию время не хавает. Русская армия — русский народ. Вот офицер, хоть в столовой, хоть в поле, сосредоточенный, хмурый, простой, это в рассказах своих севастопольских верно подметил товарищ Толстой. Или бойцы, что мальчишки, что тертые, тот же особенный бритвенный взгляд. С ним же их деды из 44-го гнали фашню по Европе назад. Счастье военного братьям измотанным, звезд покрупнее, дороги прямой. Войско задачи свои отработает, ждали бы только с работы домой. Сила спокойная, сила ударная, Южного моря и северных льдов. Нет большей силы, чем русская армия в годы военных трудов.
2: Известный поэт Иван Куприянов – инженер по образованию. Окончил с красным дипломом знаменитую Бауманку. Учился на факультете специального машиностроения, кафедра «Стартовые ракетные комплексы». Там же преподавал теоретическую механику. Многие считают, что именно поэтому его стихи выходят такими яркими, мощными и точно попадают в самое сердце читателя.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: знать.
1: История одной песни. Композиция «Элегия» написана Аленой Минулиной совместно с участниками второго ее проекта «Viva Animo», что в переводе с эсперанто означает «живая душа». Коллектив «Viva Animo» исполняет романсы под аккомпанемент живых инструментов. Песня «Элегия» задумывалась не только как связующее звено двух направлений – поп-музыки и романса, но и основой для нового направления в творчестве певицы. Дело в том, что в планах у Алены создать своеобразный театр, демонстрирующий широту русской души.
2: Для меня было важно сделать вот такой совместный фит, где есть мой поп-проект основной и где есть вот это творческое объединение, потому что именно все синергии. Сейчас вот видите, туда еще прибавились танцоры, прибавились художники, дизайнеры. Мы идем, например, к тому, чтобы создать свой перформанс, театр, да, потому что вот мы двигаемся к такому разностороннему воплощению русской идеи. Все об одном.
1: Слушаем проникновенную «Элегию» в исполнении Алены Минулиной на радио «Гордость».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: И красивейших улиц Краснодара. Это не просто транспортная артерия, а пешеходный проспект, который оживает по выходным и праздникам. Здесь можно увидеть уличных музыкантов, художников, танцоров и просто насладиться атмосферой южного города. Здесь находится Краснодарский академический театр драмы имени Горького, один из старейших театров Юга России. Знаете ли вы, что улица Красная несколько раз меняла свое название? Сначала она называлась Большой, затем Красной, а в советское время носила

0: имя Сталина. На Красной улице расположен знаменитый памятник Екатерине II, основательнице города. Это одно из самых узнаваемых мест Краснодара, где любят фотографироваться туристы. Это место, где каждый найдет что-то для себя.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
3: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Поярков – это человек, открывший для России реку Зею и Амурско-Зейскую равнину и заявивший наши права на Дальний Восток. Он родился в городе Кашине под Тверью в захудалой дворянской семье в конце 16 века. Служил при якутском воеводе письменным головой. Однажды эвенкийский шаман Тамкони рассказал, что на Востоке есть хлебная река, богатая серебром. А воевода Петр Головин отправил туда экспедицию во главе с Поярковым. В путь двинулись 133 человека на 6 одномачтовых судах. Лена, Алдан, Учур, по этим рекам шли казаки. На одной из них их поджидали пороги. Две лодки разбились, остальные пришлось тащить на себе. Всего они прошли 42 порога и 22 переката. С приходом зимы Поярков разделил отряд и отправился дальше на нартах. Оказавшись в Даурии, заложил там крепость. Жилось казакам голодно, ели кору деревьев. Весной снова пошли до Амурского лимана, далее 3 месяца по Охотскому морю. Обратно с ним вернулось всего 50 человек. Поярков первым из русских разведал дорогу по Амуру, собрал сведения о Приамурье, привел в русское подданство первых аборигенов и собрал с них 500 соболей. Его именем названы улицы в Хабаровске, Якутске и Северо-Курильске. Банк России выпустил золотую монету «Экспедиция Пояркова», стоимость которой доходит до 100 тысяч рублей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Белгородский парк Победы – это место памяти и гордости, посвященное героям Великой Отечественной войны. Здесь, на обширной территории, представлены образцы военной техники времен войны – танки, артиллерийские орудия, самолеты и другая боевая техника. Это своеобразный музей под открытым небом, позволяющий наглядно представить мощь советской армии. Центральным элементом парка является монумент «Звонница», посвященный памяти погибших в Курской битве. Это величественное сооружение напоминает о трагических событиях войны и о героизме советских солдат. Интересный факт. В Парке Победы установлен памятник «Танковый таран», посвященный подвигу танкиста Николая Калашникова, который во время Курской битвы протаранил немецкий танк. Здесь звучат песни военных лет, к мемориалам возлагают цветы и проводят реконструкции исторических событий. Парк Победы в Белгороде – это место, где чтят память героев, передают историческую правду будущим поколениям и воспитывают патриотизм. Это место, где можно прикоснуться к истории и почувствовать гордость за свою страну.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Самая теплая и самая сердечная ценность – крепкая семья. Это первая и главная среда обитания человека. Это место, где нас принимают не за заслуги, а по факту рождения. Где формируется наш внутренний стержень и откуда мы выходим в большую жизнь с базовым чувством защищенности и доверия к миру. Говорят, что семья – это ячейка общества. Ну, честно, звучит немного официально. На самом деле семья – это первая вселенная человека. Здесь мы появляемся, делаем первые шаги, впервые узнаем, что такое любовь, прощение, забота и справедливость. Именно в семье закладывается тот самый нравственный фундамент, на котором потом строится вся жизнь. Мне в этом смысле очень повезло. Мои родители с детства вложили в нас, троих детей, одну очень простую и важную истину. Что бы ни случилось, здесь, дома, тебя всегда ждут и любят, таким, какой ты есть. Понимаете, вот безусловная любовь не за пятерки, не за достижения, а просто потому, что ты их ребенок. Это дает удивительную силу и опору на всю жизнь. И второе, чему нас учили – справедливость и единство. Все всегда делилось между нами поровну, никогда не было любимчиков, и постоянно звучало: «Держитесь вместе, вы родные, больше никого роднее у вас не будет». Мы выросли, и знаете, что я сейчас вижу с огромной радостью и благодарностью? Эти уроки дали удивительные сходы, у каждого из нас своя семья, и в каждой по трое детей. Как эстафета, как продолжение того самого родительского посыла. А у моих родителей теперь 9 внуков и внучек, 9. Вы представляете, это целый детский сад, огромный, шумный, счастливый дом, полный жизни. И глядя на это, я понимаю, семья должна быть большой и дружной. Это не просто слова. Большая семья – это школа жизни в миниатюре. Здесь учишься делиться, уступать, защищать младших, уважать старших. Здесь каждый день практика любви и терпения. И когда мы говорим о передаче традиционных ценностей, это происходит не через нотации. Это происходит за общим столом, в совместных праздниках, в той самой родительской фразе «держитесь вместе», которая становится внутренним законом для детей и внуков. Поэтому для меня крепкая семья – это не просто союз двух людей, это живая нить, связывающая поколения. Это место, где тебя всегда поймут и простят. Это тыл, который дает силы идти вперед и совершать что-то большое. Это тот самый дом, куда всегда хочется вернуться.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданный для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужечка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки «Мужечка», язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивание». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника, но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Памятник кошельку в Краснодаре – это не просто бронзовая скульптура, а настоящий символ финансового благополучия и удачи, обросший приметами и легендами. Этот необычный памятник, выполненный в виде огромного кошелька, набитого монетами, появился в Краснодаре в 2008 году. Его автор, скульптор Валерий Пчелин, воплотил в нем мечту многих людей о материальном достатке. Сразу после установки памятник стал местом паломничества. Люди верят, что если потереть кошелек, то в скором времени финансовое положение улучшится. Особой популярностью пользуются монеты, которые, согласно поверью, приносят наибольшую удачу. Знаете ли вы, что существует несколько способов загадать желание у памятника кошельку? Можно потереть его, положить рядом монетку или просто прикоснуться к нему, думая о богатстве. Он дарит надежду на лучшее и напоминает о том, что финансовая удача может быть ближе, чем кажется. Это место, где любят деньги.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
4: История на самом деле очень большая, эта песня. Эта песня была написана почти в начале 2024 года. Мне, наверное, для начала хочется сказать, кто автор этого произведения. Стихи написала, я считаю, это Есенин нашего времени, Наталья Анфалова. У нее великолепные стихи, она чувствует русскую культуру, души людей, как будто, знаете, от сердца отрывает. Вот. А музыку написал мой коллега Сергей Войтенко. Я пришла к этой песне не просто так. Все у меня началось с того, что я начала ездить в командировки в зону специальной военной операции. В составе коллектива, потом я начала ездить одна. И я очень сильно эмоциональный человек. Я, может быть, если бы не командировки, возможно, я бы и не решилась что-то начать сама писать, как-то выдавать себя как сольный артист, но мои командировки стали переломным моментом в моей жизни. Я когда приехала в первую командировку, я не знала, куда я еду. То есть раньше война была одна, сейчас другая, и картинка разная. То есть я военные действия вижу только из фильма, а тут приезжаешь, и совсем другая структура получилась. Первые концерты для бойцов. Я всегда плакала, потому что я когда пою, я пою для людей. Я смотрю в глаза каждого человека и у себя анализирую, какая жизнь у них, а почему случилось так, а почему эдак. И ну, на меня это очень переживательно ложится. Вот. Закончилась командировка, мы дали очень много концертов в первую командировку, наверное, порядка 6 концертов за 3 дня. Я приехала домой, и я настолько, у меня было эмоциональное потрясение, что я не спала, наверное, ну, дня 3. Вот. Потом я собралась и пошла в мобилизационный центр и сказала: возьмите меня туда.
5: Вот. Серьезно?
4: Да. И они такие смотрят, она говорит: а у вас какое образование? Ну, они начали со мной шутить, естественно. Я говорю: у меня музыкальное. Она говорит: а как, в какую вы структуру хотите? Я говорю: ну, я знаю, что там есть связистки, БПЛАшницы. Я говорю: ну, если нужно, я говорю, я отучусь, я говорю, на снайперша, я говорю, и пойду, я говорю, ребятам помогать. Вот. И меня, естественно, никто не взял, сказали: идите, вы там поете и поете. Я пришла домой и позвонила как раз Сереже Войтенко. Сказала о своих чувствах, я говорю: Сереж, я говорю, так и так, я говорю, я не знаю, что делать, я говорю, вот, ну, настолько, я говорю, на меня влияет эта ситуация, я говорю, что я хочу, я говорю, ребятам, я говорю, чем-то помочь. Он говорит: ты не поняла одного, что главное оружие твое – это песня. Вот, и я такая посидела, подумала, думаю, ну, я езжу, да, я пою для них, но что-то мне хочется свое. Что-то хочется свое. И я тогда начала вспоминать различные моменты и вспомнила проект «Родники». Проект «Родники». Я была там в жюри, поколенческим экспертом, и там очень много на эту тему было роликов, песен. И у меня в глазах картинка вспомнилась. В интернете где-то я видела, стояли сотни, тысячи солдат на коленях. И они молились перед боем. Вот. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Вот по нашей молитве они обязательно вернутся живыми. Вот. Я опять звоню Сереже Войтенко. Он мой наставник очень давно. И он мне не то что говорит, что нужно делать, он меня направляет. Она говорит: ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Я говорю: я хочу, чтобы песня эта была, я говорю, душещипательная. Я говорю, у меня настолько, я говорю, сейчас такие сильные эмоции. Я говорю, что, я говорю, я не знаю, получится у меня написать или не получится. Она говорит: давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Мы обратились к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. И буквально, наверное, это было утро, буквально вечером текст был готов. И настолько готов, что я не прикоснулась ни к единому слову. Вот как вот она написала, так и есть. Мы там только потом в конце, когда уже работали над песней, одну фразу поменяли, а так вот, как вот было. Вот, я такая села, я говорю: замечательные слова, я сижу и плачу. И Сережа такой: ну что ты плачешь? Я говорю: ну, я говорю, все, я говорю, на меня, я говорю, это зашло. Он говорит: давай писать музыку и будем делать песню. Я говорю: хорошо. Сережа также в этот же день написал музыку. Вот, мы немножечко там откорректировали, и пришло время делать аранжировку. Очень много было у меня версий и в рок, и в фолк, и все крутилось-вертелось. И произошла, наверное, итоговый вариант песни, которую мы тоже поменяли.
6: Асюта у нас в эфире эксклюзивно на радио «Гордость». «Цветы полевые».
4: Так.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Игорь Караулов. Поселок. Поселок был под ВСУ. Теперь над облаками. И не приблизиться к нему. И не достать руками. В поселке были свет и газ, а нынче гарь и щебень. Враги не вымолят у нас дешевого прощения. Но там, над облачной грядой, за перистой границей, стоит поселок золотой, и небо им гордится. Там племя башенок витых, алмазные ворота. Сирена там не бьет под дых, никто не ждет прилета. И каждый молод и любим под новым небосклоном. И рядом Иерусалим за влажным Терриконом.
2: Поэт Игорь Караулов написал это стихотворение в июле 2022 года. В сентябре стихи стали песней. Музыка «Бахает компот», исполнение «Вадим Степанцов». «Слезы из глаз» и, что называется, «Сердце в клочья».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-номер FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: История одной песни.
4: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер Глеб Демом и понимал, что песню «Таможенника», которому за денег никто не нашел, исполнял позицию в исполнении Гарика Сукачева.

А мы с тобой друзья, да? Погоди, не рови, не везет мне в Самерке, повезет в любом.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгения Балаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Балаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: «Альтушка» – представительница субкультуры нового века, которая прекрасно иллюстрирует поговорку «Новое – это хорошо забытое старое». Альтушками на молодежном сленге называют молодых девушек или юношей, но тогда не альтушка, но альт. Исходник слова «альтернатива» или «альтернативный». Альтернативный чему? Да всему и всем. Как представителям других современных и предшествующих субкультур, так и обычным людям. Нормисам на их языке. Альтушки всеми способами пытаются подчеркнуть, что они не такие, как все. Многие ограничиваются внешностью, привлекающей всеобщее внимание. Яркие цвета, эпатажные элементы одежды и аксессуары, пирсинг, невероятные прически и макияж. Эти элементы могут быть плодом собственной фантазии, но чаще заимствованы из других субкультур и перемешаны в самых неописуемых сочетаниях. Некоторые альтушки склонны позиционировать себя еще и как творческую единицу. И если далеко не все нормисы готовы сходу представлять свои творения городу и миру, то альтушки всегда. Их соцсети заполнены не только фото и видео собственной персоны, но также их музыкой, стихами, рисунками. Для родителей альтушек главное – сохранять спокойствие и не забывать собственную молодость. Пройдет и это. Согласно известной притче, такая надпись была выгравирована на кольце царя Соломона.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Приоритет духовного над материальным – это внутренняя система координат, в которой есть вещи, не имеющие цены. Это понимание – не все, что можно купить за деньги, действительно ценно. И не все, что действительно ценно, можно купить за деньги. В моей жизни периодически возникает выбор, и знаете, я замечаю за собой, что склоняюсь не к материальной составляющей, а к духовной. Наверное, внутри меня поселился учитель. Та самая часть души, которая постоянно задает вопросы, что я оставлю после себя, чем будут гордиться мои родители, мои дети, что я могу сделать во благо нашей страны. И это не просто красивые слова, это мое реальное внутреннее состояние. Когда я принимаю решение, этот голос звучит всегда. Он тихий, но настойчивый. И он не про деньги, он про след. Вспомните наших великих предков. Александр Невский, когда выбирал между Союзом Западом, где ему сулили золото и власть, и защиты православия, национальной идентичности, он выбрал духовное. Он выбрал путь, который не сулил сиюминутной выгоды, но сохранил душу народа. Федор Ушаков, он мог бы почивать на лаврах, но после победы жить в роскоши, а он ушел в монастырь, раздал состояние, жил скромно и молился за своих матросов. Почему? Потому что для него духовное было выше. Или вспомните героев полярников, первопроходцев, которые шли на смертельный риск не ради денег, денег там не было, а ради открытия, ради служения. Или простых сельских учителей, которые всю копейки, но отдавали детям все свое сердце. Почему внутри них жило то самое?

0: инструментом для добрых дел, для помощи ближним, для созидания. Поэтому для меня лично приоритет духовного над материальным – это не про отказ от благ, это про правильную иерархию, когда душа главная, а кошелек при ней. Когда ты точно знаешь, есть вещи, которые никогда не продаются, и именно они делают жизнь жизнью.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык? История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем нам знакомо выражение «беречь как зеницу ока». А знаете ли вы, что такое, собственно, зеница? Раньше именно так именовали зрачок. Слово это общеславянское. Его родственники существуют во многих языках. Восходит к давно исчезнувшему «зна», или как-то примерно так. Когда-то давным-давно этим словом называли «глаза». Со временем глаза стали очами, а зеница осталась для обозначения самой важной их части. Однако иногда так называли и весь глаз, целиком. Слово это до сих пор встречается в литературе. Писатели используют его, когда пишут под старину, или же для того, чтобы придать тексту более возвышенный характер. Но есть у зениц и совершенно невозвышенный родственничек. Это зенки. Да, именно зенки. Блатного жаргона. Такой вот он, русский язык, интересный и богатый.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Дмитрий Мельников. Полковник был высок и сухопар. Полковник был высок и сухопар. Он говорил про фланговый удар, прикидывал, насколько хватит сил, оценивал возможность деблокады, вставал, садился, вновь вставал, ходил по комнате. В кольцо замкнули гады, он говорил с гримасой на лице, скривившись, как от боли, а в кольце живые люди из огня стреляли, а мертвые, как ласточки, летали над скалами из белого песка. Текла под ними тихая река, и сосны из тумана вырастали и отражались в зеркале воды, высокие, как русские мечты. Давай, полковник, издавай приказ, что смерть не обезличивает нас, что город, не доставшийся врагу, горит, телами нашими устелен, но мы, кто до конца остался верен присяге, мы стоим на берегу, где лань со львом и бог с учениками, и бродят в поле тучные стада, и дети, что играют рядом с нами, не умирают больше никогда.
4: Один из самых ярких поэтов современности Дмитрий Мельников написал это стихотворение в сентябре 22 года. Военная тема за последние 10 лет стала ключевой в его творчестве. Один из критиков так отзывается о его творчестве. Мельников пишет о вневременном, о том, над чем время не властно. Пишет очень по-русски. Это и есть заветная русская культура.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Олимпиада 80 в Москве стала мероприятием мирового масштаба и ярчайшим событием для всей нашей страны. Можно вспомнить множество драматических моментов, но, наверное, самыми запоминающимися стали последние минуты спортивного праздника. В Лужниках торжественная церемония закрытия. Олимпийский мишка взмывает на воздушных шарах в столичное небо. Звучит песня «До свидания, Москва». Ее написали легендарные Александра Пахмутова и Николай Добронравов. А вот исполнителей нашли не сразу. Пробовались несколько звезд отечественной эстрады. В итоге песню записали Лев Лещенко, Татьяна Анциферова и Виа Пламя. Итак, 3 августа 80-го года, 9 вечера. 8-метровый медведь машет на прощание лапой и улетает в район Воробьевых гор. Он же, нарисованный флажками тысяч волонтеров на трибуне, пускает слезу. Плачет и большинство зрителей на 100-тысячном стадионе, и миллионы телезрителей по всему миру.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там сложный момент, я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: А знаете, что в мире есть место, где под деревом сидит добрый доктор Айболит? В городе Анапе под раскидистой сосной установлен памятник самому главному другу всех ребят и зверят. Бронзовый доктор в очках сидит на бревне в окружении бегемотика, волчицы, белочек и маленькой обезьянки. Идея памятника принадлежит бывшему главному архитектору Краснодарского края Юрию Рысину, а средства на нее дал детский санаторий «Дилуч». В Анапу Айболита решили поместить, потому что вот уже более полувека курорт – главная российская детская здравница. Как и положено самому доступному детскому доктору, Айболит находится на одном уровне с пешеходами и с ним легко сфотографироваться.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
5: Историческая память и преемственность поколений, возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная, глубокая мысль. Народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
3: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: Поцелуй.
1: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
2: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансово организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около 30 в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Пятый дом в Жуковском – это и пример архитектуры конструктивизма, и настоящий народный музей. Жилой дом авиаторов, где на первом этаже притаилась галерея, строили в 30-е. Это четырехэтажка, но совсем не хрущевка. В квартирах высокие потолки, в центре здания оригинальная арка, по фасаду балкон, напоминающий о домах-кораблях. А галерею в музее создали в трудные перестроечные годы при содействии ЦАГИ. В Жуковском всегда работало художественное объединение. Но в 92-м оно едва не отправилось на свалку истории. На помощь пришло ЦАГИ, которое помогло с ресурсами. С тех пор в пятом доме работает бесплатный музей, где каждые несколько недель проводят выставки местных художников, фотографов. Благодаря работе галереи жуковским мастерам удалось остаться в профессии и получить известность в Москве.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Руслан Осташко.
4: Следующая песня – это грустная история. Она связана со специальной военной операцией. Сначала история Наташи, которая написала стихи. Она говорит: я захожу в госпиталь и вижу картину. Молодой парень, без двух рук. Его обнимает его невеста или жена. И я, говорит, я вижу в его глазах одну мысль. Мне бы тебя хотя бы раз обнять еще. Потому что когда у тебя нет рук, двух, это очень страшно. Моя история. Мы вместе с Президентским фондом культурных инициатив сделали проект про героев России. Героев в широком смысле этого слова, но в данном случае и со звездой героя. Подполковник Максим Шаломов, мобилизованный, получает первое ранение. Ему осколком отрывают руку, одну. Его эвакуируют. Эвакуационная группа в этот же день попадает под второй обстрел. Он спасает товарища, который лежал рядом с ним, оттаскивая его одной целой рукой, получает второе ранение, теряет вторую руку. Мне когда эту историю рассказали, про Макса рассказали, я не представлял себе, как человек с этим живет. Причем он руки потерял сильно выше локтя. Сильно выше, сильно. То есть это протезирование, да, сейчас позволяет, но это очень сложно. И я долго ждал, с тревогой ждал нашей личной встречи. Я про него много слышал, мне про него рассказывали, что вот, герой России, Максим Шаломов. И вот мы делаем концерт у «Ночных волков». И туда привозим ребят, мы 2 года подряд, надеюсь, в этом году тоже сделаем. Привозим ребят с госпиталей, там 150 человек привозим, вот, которые тяжелые, без рук, без ног. И туда, я знаю, что туда придет Максим. И меня трепет внутри более жизнерадостного человека. Я не видел. просто. Он не может, ему помогают пить воду, ему он показывает. Рядом с ним, просто потому что рядом с ним оказались люди, которые его поддержали. И это вселило. И сейчас он читает лекции, он приезжает на мероприятия, он рассказывает о том, как выжить и жить с тем, что когда-то казалось, наверное, ну, сложно себе представить. Он живет, показывает всем примеры. Смотришь на его мужественные глаза и просто понимаешь, что вот они, это гордость наша. И эту песню мы представляли, один раз я ее исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, когда была, как бессмертный полк был. Это вот было буквально недавно, у них было мероприятие, я там выступал с этой песней. Я не знал, что Макс будет в зале. И они не знали, что он приедет. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим, там всегда друг друга поддерживаем, подшутим. Мега позитивный человек. Я говорю, Макс, я не знал этого, вот эта песня. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне, когда жена его обнимает, две руки осталось на двоих. И он, когда ему сказал, что эту фразу, говорю, Макс, я надеюсь, что ну, две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки. Насколько это возможно, потому что ты наше сердце. Он так улыбнулся, и я думаю, что часть вот этой своей миссии о том, что им подчеркнуть, насколько это важно для нас, потому что они нас через это делают другими, это важно. И «Прилет» песня называется, потому что «Прилет» — это обычное мирное слово вне войны. Прилет самолета. А все же понимают, что значит прилет на фронте. Это то, что меняет на жизнь до прилета и на жизнь после прилета.
0: Руслан Осташко. Песня «Прилет» эксклюзивно в прямом эфире радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Иван Куприянов. Вечер субботы в шкатулке заката. Вечер субботы в шкатулке заката. Бархат заката советского цвета. Что в сочинении пишут солдаты, тема которого «Родина — это»? Трудно понять их, не знающим оной, ни тишины не слыхавшим, ни боя. Родина — мост под огнем наведенный, цепь, что связист замыкает собою. Родина — это урок и наука. Вещи бывают больнее, чем больно. Знают солдаты. Подумаем, ну-ка, что мы напишем на нашей контрольной? В школе земной все мы глупые дети. Только, пожалуйста, не забываем. Будет читать сочинения эти тот, кто к доске гробовой вызывает.
3: Известный поэт Иван Куприянов опубликовал это стихотворение в социальных сетях в августе 2022 года. Простые и сильные строки нашли своего читателя и получили множество откликов. Вот один из них. «Спасибо за глубокий смысл, за возможность с болью еще раз задуматься над таким понятием, как Родина. Я постоянно возвращаюсь к стихотворению и перечитываю. В каждой строфе свой глубинный смысл. Спасибо. Сохранила. Буду читать детям в школе».
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал Радио Гордость. Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В этом году всероссийская акция «Недели детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: В ненецкой мифологии Минлей – это гигантская птица, создающая ветер с помощью 7 пар железных крыльев. Хлопнул Минлей крыльями, гремит гром. Сверкнул глазами, небо пронзила молния. Считается, что к людям Минлей очень суров, однако некоторые могущественные шаманы способны укротить волшебную птицу и даже совершить на ней путешествие в пространстве. А еще Минлей – этно-ансамбль из Салехарда. Он создан на базе Ямальской филармонии и готов организовать для слушателей не менее увлекательное музыкальное путешествие как в пространстве, так и во времени. В основе репертуара этноколлектива традиционные песни коренных малочисленных народов Севера, собранные со всех уголков Ямала. В частности, песня «Куренька» в переводе на русский «девушка» — это народная песня ханты. Парень любуется, как грациозно танцует красивая нарядная девушка. Об этом поет солист ансамбля Валентин Вальгамов. Минлей, «Куренька», языки исполнения — ханты.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд защитники Отечества. Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик, работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герои передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты. Даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Штурвал» в переводе с голландского означает буквально «рулевое колесо». Это слово пришло в Россию во времена Петра I, который одной из важнейших государственных задач называл создание современного флота. Петр посчитал правильным учиться у лучших. Одной из ведущих морских держав в конце 17 века была Голландия. 25-летний русский царь направил туда молодых дворян для обучения передовым технологиям. Сам работал на верфях, а еще нанял более 700 голландцев, специалистов как военного, так и гражданского профиля. Закономерным итогом стало появление в русском языке голландских морских терминов. Впрочем, не только морских и не только голландских. Позже ученые подсчитали, что из 11 тысяч иностранных заимствований, появившихся в России в 18 веке, две трети приходятся на петровские времена. Именно тогда в России началось создание словарей иностранных слов. К некоторым из них Петр лично приложил руку. Качество работы строго контролировал и переводчикам указывал – на свой язык писать так уж внятнее. Доверенным лицам, отправляемым в разные страны, государь особо поручал. Все, что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги, также чего нет в книгах, но чинят от обычая, то помнить и все перевести на славянский язык нашим штилем, а за штилем их не гнаться. История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. Режиссер сказал: «Нам нужен суперхит, без него картина не поедет». Я ответил: «Ну, если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Коллективизм – это не просто умение работать в команде. В основе коллективизма, как и осознанного патриотизма, лежит особое, характерное именно для русской цивилизации понимание любви. Это любовь как способность и готовность пожертвовать своим «я» ради общего блага, ради «мы». Не потерять себя, а именно добровольно, осознанно поставить общее выше личного, когда этого требуют обстоятельства. В этой связи я всегда вспоминаю одну замечательную притчу. Она очень простая, но мудрая, как и все народное. Жил-был старик, и было у него 3 сына. И вот беда. Никак не могли они ужиться вместе. Все время ссорились, не могли найти общий язык. Старик очень переживал, потому что хотел, чтобы после его смерти сыновья жили в мире и поддерживали друг друга. И решил он их научить. Однажды он позвал их к себе, взял обычный веник и сказал: «Разломайте этот веник пополам». Первым взялся старший сын. Сильный был парень, но сколько ни пытался, ничего не вышло. Передал веник среднему, тот тоже пыхтел-пыхтел, но лишь руки натрудил. Младший попробовал и вовсе не смог согнуть. Тогда старик развязал веревку, и веник рассыпался на отдельные прутья. «А теперь, — говорит, — сломайте по одному». И тут каждый сыновей с легкостью 2 пальцами переломил все прутья. Тогда отец посмотрел на них и сказал самые главные слова. «Вот так и в жизни. Если вы будете вместе держаться друг за друга, как тот связанный веник, то вас никто не сломит, никакая беда не одолеет. А по отдельности вас так же легко победить, как и сломать эти жалкие соломинки». Простая вроде история, но в ней вся суть коллективизма. «Вместе мы сила, врозь нас сломает». Наша история тысячекратно подтверждала эту истину. Когда на Русь нападали враги, когда приходила беда, люди объединялись. Не потому, что начальник приказал, а потому, что инстинкт самосохранения народа включался именно так – сплотиться перед лицом опасности. Вместе отражали нашествия, вместе поднимали из руин города, вместе осваивали новые земли. Сегодня нам часто навязывают другую модель. Каждый сам за себя, ты это не заслужил, успешный успех любой ценой. Безусловно, личная инициатива важна, но без чувства локтя, без умения быть частью команды, частью общества, частью страны, человек оказывается той самой одинокой соломинкой, которой переломить ничего не стоит. Коллективизм – это не про потерю себя, это про обретение дополнительной силы. Когда за твоей спиной семья, друзья, коллеги, народ, когда ты знаешь, если случится беда, тебя не бросят, и сам ты тоже не бросишь. Коллективизм для меня – это не пережиток прошлого, а условие выживания и развития в будущем. Потому что самые сложные вызовы, самые масштабные задачи можно решить только вместе. Поодиночке мы – просто люди, а вместе – народ, способный на великие дела.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно. История одной песни. Песня «Мы будем жить теперь по-новому» или «Люберцы» вошла в дебютный альбом группы «Атас». Шутка это была или нет, сейчас сложно предполагать, но более 30 лет назад группа обратила на себя внимание, использовав то, что сейчас называют «повестка» — образ молодого, абсолютно нерефлексирующего культуриста из подмосковного города Люберцы, борющегося в меру своих возможностей и представлений о прекрасном с неформалами, панками, металлистами и просто стилягами, очкариками-интеллигентами. Слава о так называемых «люберах» или образе жизни и понятиях распространилась на весь СССР. Качки стали пользоваться большой популярностью и в СМИ СССР. Внешний вид необычного фронтмена, вокалиста группы Николая Расторгуева, выглядевшего как плоть от плоти этих ребят, как говорится, и завершил образ. В нашем трибьюте песню исполняет Валерий Сюткин, тот самый неформал из 90-х, антипод лирического героя песни. Такая вот ирония судьбы. Игорь Матвиенко вспоминает: «Я так вышло, приложил

пели этот город. Песня получилась очень солнечная, мне напоминает «Опять от меня сбежала последняя электричка» по настроению. А рефрен «Мы будем жить теперь по-новому» пришел со средством массовой информации по душе. Сколько было газетных публикаций с таким заголовком, не счесть. Фраза стала крылатой. Волею судеб и благодаря счастливому случаю песня «Мы будем жить теперь по-новому» прозвучит в исполнении Валерия Сюткина.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: ТУИС, ТУИСок, ТУИСочек. Берестяной короб для хранения пищевых продуктов. Слово ТУИС, считают лингвисты, имеет коми-пернятские корни. Той на языке коми – береста. Туиса традиционно изготовляли на русском севере, в Сибири, на Урале. Они распространялись по России и шли на экспорт. Туис в быту был незаменим. Простота и мудрость его конструкции удивительны. Цилиндрическую основу туиса изготовляют из двух слоев бересты. Донышко и крышку из дерева. Крышка вставляется очень туго и имеет ручку для переноски. Для изготовления простого туиска мастеру достаточно ножа и шила, никакого клея, никаких гвоздей или иного крепежа. При этом туис абсолютно герметичная конструкция, да еще с эффектом термоса. Девушка собирает ягоды в туисок. Этот образ широко распространен в русской литературе и живописи. Но кроме ягод в туисах хранили мед, соль и сахар, молоко и масло, сметану и творог, соленья, рыбу, напитки. В поле, на охоту, в дорогу в туисах брали с собой и холодный квас, и горячую кашу. Туиса служили своим владельцам долго, неудивительно, берестяной туисок не боится ничего, кроме огня. Сегодня исторические туиса можно увидеть в музеях, а изделия современных мастеров доступны на ярмарках народных промыслов и в сувенирных киосках.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором.

0: В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як, служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – Фокке Вульф 189, на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Миусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели. А затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Филиппов. Чебурашка. На полке пес, юла и неваляшка. Я снизу вверх гляжу на всех людей и верю в то, что добрый Чебурашка когда-нибудь найдет своих друзей. Мы во дворе играли в Робин Гуда, построив снежный замок за полдня. И жили чудом, и дышали чудом. Где этот мир? Где все мои друзья? Клялись дружить до гроба, до потопа. Женек в Донецк отправился домой. С какой сейчас он стороны окопа? Мне очень важно, с этой или с той. Нас в 90-х крепко разбросало, но знаю точно, посмотрев назад, неплох солдат, что станет генералом, плох генерал, забывший про солдат. И с нами все прочитанные книжки, все наши игры, весь священный хлам. Ведь мы всего лишь взрослые мальчишки, воюющие за прекрасных дам. Со мной Иван-Царевич с серым волком, со мной Айвенго, Грей и Д'Артаньян. Из пулемета бьет по лесополке сам Питер Блад, пират и капитан. Отчаянно воюют цыган Яшка, три мушкетера, весь союз мультфильм. Мне спину прикрывает Чебурашка, и это значит, я непобедим.
2: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов с позывным «Вожак» написал эти строки в августе 2022 года. Вскоре по сетям разлетелся ролик. Автор читает свое стихотворение на фоне музыки Чайковского и кадров из короткометражного фильма «Синева». В кадре мальчик в десантном берете и тельняшке. Играет солдата.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
4: А вот есть какие-то примеры, ну, действительно, вот, регбистов, которые сейчас там и играют очень важную роль?
5: Ну, мы встречались накануне с Николаем Андреевичем Соколовым. Это трижды кавалер Ордена Мужества. Герой трижды. Герой России. И он выпускник нашей программы развития регби в вооруженных силах и силовых структурах. И придя лейтенантом, он играл в Новосибирске в регби, придя лейтенантом на службу в Дагестан, он свое подразделение сплачивал в первую очередь психологически через регби. Лейтенанты, которые 5 лет играют с нами в вузах в регби, используют эти навыки по формированию команды, в том числе в своей настоящей службе. И да, Николай гордится своим подразделением. И он говорит, мы ждали каждое воскресенье, чтобы играть в регби. Потому что там снимается очень много вопросов. Даже если кто-то тебе не понравился, они играли в полноконтактный регби.
4: Ну, я понимаю, да, наверняка.
5: Поэтому, ну и на 100-летие управления физподготовки вооруженных сил мы тоже разговаривали с рядом руководителей вооруженных сил. Ну, по числу награжденных в каждом вузе регбистов мы видим, как много делает ваш вид спорта. Это действительно спорт. И несмотря на то, что это командный вид спорта, он очень подчеркивает и воспитывает личные качества ответственности, лидерства и умение вести за собой.
4: У нас в студии Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, вице-президент Федерации регби России и регби даже на передовой, как вы сейчас услышали. И я думаю, для наших бойцов на музыкальной радиостанции «Гордость» нужно включить какую-то хорошую песню. Какую?
5: Это, наверное, попрошу песню моего детства, которая олицетворяет в том числе то единение, которое есть на фронте. Это «Смуглянка», и по смыслам это то же самое, что происходит сейчас. Есть люди, которые за Россию, не важно какой национальности. И есть люди, которые надеются нас победить. Но это все не так, и наша история многократно показывала, что вместе мы сила, и в том числе в многонациональности нашей страны наша сила.
4: «Смуглянка», хор Александрова на радио «Гордость». Мы говорим о регби и не только. Мы говорим о гордости здесь с Алексеем Митрушиным. Продолжим через несколько минут. И я думаю, стоит поговорить о детях, которые действительно наше будущее, о том, как, а я уверен, таких сейчас вопросов очень много среди вас, кто нас смотрит, как ребенка привести в регби, как начать заниматься. Будьте с

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 2018 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних на Рязанской земле. Построили его на рубеже 13 и 14 веков. Однако нынешнее его здание намного моложе, всего-то 17 век. Сокровище монастыря – Преображенский собор, выстроенный на средства благочестивого купца Немчинова. Украшение собора – белокаменные наличники в стиле пышного нарышкинского барокко и богатые пестрые изразцы. А еще Спасо-Преображенский монастырь вошел в историю тем, что попал на первые в нашей стране цветные фотографии Семена Прокудина-Горского.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
4: Единство народов России. Бесценная ценность России. Основа уникальности русской цивилизации. При всем нашем этническом, культурном, языковом и конфессиональном разнообразии народы России составляют органичное целое. И это целое едино и неделимо. Народ России уникален. Он состоит из почти 200 национальностей, имеющих единый язык, территорию и хозяйство. Единым языком является русский язык. Слово «язык» и слово «народ» – это синонимы. Поэтому мы говорим «русский народ», то есть народ, говорящий на русском языке. И при этом в нем есть место и другим языкам, и национальностям. Единство народов России – исключительно духовная ценность. Единым культурным пространством мы укрепляем страну, а она укрепляет нас. Есть замечательная фраза великого кавказского поэта, мыслителя Расула Гамзатова. «В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей я русский». Вот формула единства России, уникальной своим языком, национальным многообразием и единством самобытных культур. В этом сила России. Все как одно и одно как все. Именно эта самобытность и узнаваемость определяет российскую цивилизацию и отличает ее от других.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга» — одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
2: История одной песни.
3: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Казань – один из самых ярких городов нашей страны. Здесь Европа встречается с Азией, а православие – с исламом. Основана Казань была как форпост Волжской Булгарии, могущественного государства, сложившегося в Поволжье в середине века. Возраст города сейчас оценивают в 1000 лет. Сердце Казани – ее Кремль, один из старейших в нашей стране. Две мировые религии мирно живут здесь вместе. И православный Благовещенский собор, и главная мечеть Татарстана Кул-Шариф, известные достопримечательности древней крепости. Самую старую каменную мечеть Казани Марджани воздвигли еще в конце 18 столетия. Она продолжала принимать верующих даже в годы СССР. Гордость города – музей изобразительных искусств. Он расположен в красивейшем особняке, построенном в стиле модерн. В нем можно увидеть работы Ивана Шишкина, Александра Бенуа и Бориса Кустодиева. Казань по праву гордится и своими парками. Самый известный, пожалуй, парк тысячелетия, созданный на месте ветхой застройки в начале нулевых. С Казанью связано немало людей, которыми гордится наша страна. В местном университете трудился Николай Лобачевский. Здесь учился Лев Толстой, известный советский и российский писатель Василий Аксенов, уроженец Казани. Известность он получил еще в 60-е, когда начал печататься в «Юности» и «Новом мире». Славу Аксенову принес гениальный роман-пародия «Джин Грин. Неприкасаемый». Его романы «Остров Крым», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки» были литературными символами эпохи.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дзержинск – город с богатой промышленной историей, один из главных центров химической отрасли страны. Здесь сосредоточены десятки предприятий, выпускающих пластмассы, полимеры, лакокрасочные материалы, реагенты и синтетические волокна. Многие разработки, начавшиеся именно в Дзержинске, легли в основу технологических процессов, которые сегодня применяются по всей России. С середины 20 века Дзержинск стал настоящей кузницей химической науки и инженерного мастерства. Здесь работали выдающиеся ученые и конструкторы, создававшие инновационные материалы для промышленности, медицины и оборонного комплекса. Город дал стране целую плеяду специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие химической технологии. Сегодня Дзержинск продолжает уверенно развиваться, модернизируются заводы, внедряются экологичные производства, формируются новые исследовательские центры. Химия здесь не просто промышленность, а важная часть городской идентичности, символ мастерства, науки и прогресса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», монах отец Киприан.
3: Хочется из первых уст знать, когда четвертый сезон уже, и что сейчас происходит, и какие итоги за 3 сезона можно подвести.
4: Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас». Ну, если говорить о подведении итогов, мы вот буквально недавно давали такую справочку по нашему фестивалю. Сколько заявок поступило вот за год прошедший, потому что мы в декабре 2024 первый провели гала-концерт, а потом вот летом прошлого года второй и в декабре третий. Всего вот на 10 марта нас подали заявочку 692 человека. Ну вот что важно, а кто эти люди, кто подает заявку? У нас приоритет, да? Вот я бы сразу хотел вот что отметить, потому что некоторые думают, а что я буду подавать на конкурс заявку? конкурировать с кем-то. Да, вот да. Это совсем неправильно. У нас не конкурс. Мы не оцениваем там музыкальность, мелодию, там гармонию, стихи, рифму и так далее, и так далее. Нет. Мы совсем по-другому. Мы смотрим прежде всего на смысл. Вот. И, ну и чтобы было исполнение, конечно, которые можно, как говорится, популяризировать, да, вот, и я могу сказать, что для нас была полная неожиданность, когда мы поступать начали заявки, а у нас приоритет это действующие, те, кто воюет, участники СВО, которые сейчас не воюют, то есть уже по ранению, как правило, являются ветеранами, да, вот. Далее, это жены, матери, близкие родственники участников СВО, как ветеранов, так и действующих. Потом волонтеры, ну и очевидцы событий, которые, скажем, на территории, где проходили боевые действия, стали свидетелями, и в результате увиденного у них родилась какая-то песня. Так вот, из 692 заявок у нас 210 это те, кто воевал. Или еще воюет, да. Или уже кто на дембеле. Причем действующих больше даже, чем тех, кто ветеранов.
3: Вы же постоянно, ну, скажем, меняете концертную площадку, что добавляет тоже интереса к фестивалю. То есть это был и Театр Советской Армии, но особенно в «Заряде», но это так красиво.
4: Вот вы знаете, для меня это было... тоже такая большая радость. Вот это получился народный концерт, понимаете? То есть туда могли зайти кто хочет. Да, понятно, мы разослали пригласительные были. Но сколько же народу стояло. Там уже на траве выставили эти пуфики. Там было забито все абсолютно. И вот именно после этого концерта вот по стране разошлось. Потому что люди просто гуляли в «Заряде», узнали, что такое концерт, пришли, слушали, а потом из уст в уста, как говорится, это лучшая реклама. Вот. И нам бы хотелось сохранить не только там, скажем, концерт в театре Российской Армии, или в перспективе, может быть, сделаем в Кремле такой концерт. Но, конечно, в «Заряде», на какой-то открытой большой площадке, да, где и мест побольше, как говорится.
3: А вид какой, какая атмосфера.
4: Конечно, конечно. Сама вот, да, она атмосфера такая неформальная. Это, ну, другая. И хотелось бы нам бы этот формат тоже сохранить. Точно знаю, что если нас поддержат, то в декабре будет. А в «Заряде», ну, тут зависит еще от Комитета культуры города Москвы. Они еще пока не приняли решение, будет ли где какая-то открытая площадка или нет. Если она будет, то мы, конечно, они тоже нас очень поддерживают. У нас хорошо сложились дружеские отношения. Они были на нашем концерте в «Заряде», потому что это же их была площадка.
3: Конечно, да.
4: Они нам ее безвозмездно, как говорится, предоставили. Поэтому спасибо Комитету культуры города Москвы за такую хорошую поддержку. Если будет площадка, я думаю, что мы постараемся провести в этом году два сезона все-таки, а не один. Один в августе, а другой в декабре. Ну, тут как Бог управит.
3: Да.
4: Не все от нас зависит. Мы предполагаем, Бог располагает.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Помолитесь за наших ребят. Помолитесь за наших ребят, защищающих мир. Пусть поддержку родного народа почувствует воин. На любом языке, на морозе, в уюте квартир. Помолитесь за наших. Подумайте, каково им. 8 лет непрерывно мучительно тянется бой. День сегодняшний – страшная плата за села Донбасса. Но российский солдат не про груду руин за собой. Помолитесь простыми словами для сложного часа. Пусть живыми останутся, Господи, Боже ты мой. Пуля мимо пройдет и осколок шальной отклонится. Дай им, Господи Боже, живыми вернуться домой. Помолитесь за них, даже те, кто забыл, как молиться.
2: Поэт Иван Куприянов написал это стихотворение 26 февраля 2022 года в самом начале специальной военной операции. Написал на одном дыхании, буквально за несколько минут. Эти строки – призыв поддержать наших бойцов, которые сражаются сегодня. Эти строки – призыв помнить тех, кто защищал города и села Донбасса все 8 лет до начала СВО. Очень искренние, очень правильные и очень нужные стихи. Помолитесь за наших ребят, защищающих мир.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через 1,5 года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности, жидкая кожа может широко применяться в медицине.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: «Яратон» – так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны Маин Яратанес». Язык исполнения – удмуртский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум. Работала на Камчатке. Прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась во Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «вписка» в молодежном жаргоне уникально. Каждое поколение подростков обычно придумывает свои словечки, однако «вписка» — жаргонизм, который пришел к зумерам еще от бумеров. Так говорили в молодые годы люди, которым сейчас лет по 60, и так говорят до сих пор. Изначально «вписка» — это вечеринка с ночевкой на квартире, даче или в чьем-то частном доме. В Советском Союзе ночных клубов не было, рестораны и кафе в дефиците, да и не по карману студентам. Они собирались на квартирах друг у друга, пели, играли на гитаре, танцевали и веселились. Особенно популярно слово «вписка» было у первых советских хиппи. Со временем набор значений расширился, и «впиской» стали называть не только вечеринку, но и просто возможность пожить у кого-то на квартире. Слово «вписка» полюбили и автостопщики, и просто туристы. И до сих пор так говорят россияне всех возрастов. Такая вот связь поколений. История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: сдаюсь! Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Музыкант и певец Чапаев.
1: Что для меня означает ценность человеческой жизни? Знаете, когда работаешь артистом, постоянно общаешься с разными людьми. После выступлений иногда подходят зрители и делятся своими историями. Иногда радостными, иногда очень тяжелыми. И в такие моменты особенно понимаешь, насколько хрупкая и ценная вещь – человеческая жизнь. Мы часто живем в спешке, переживаем из-за работы, из-за бытовых проблем, спорим друг с другом. Но если остановиться и подумать, становится ясно, что самое важное – это сами люди. Однажды после выступления ко мне подошел мужчина и сказал, что одна из песен ему напомнила о его отце. И он сказал очень простую вещь. «Главное – успевать ценить людей, пока они рядом». Эта фраза мне очень запомнилась. Жизнь человека – это его близкие, его мечты, его путь. Поэтому уважение к жизни проявляется в простых вещах. Не быть равнодушным, поддержать человека, если ему трудно. Просто достаточно иногда остановиться и выслушать. И когда люди начинают ценить жизнь друг друга, общество становится добрее и сильнее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы, начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде. История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки»

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На выпускном вечере она была красивее всех. Или красивее. Ничего не видел красивее этого пейзажа. Или красивее. Как правильно? Этот вопрос может поставить в тупик очень многих. Отвечаем. Единственно верный вариант – красивее. С ударением на второй слог. Есть правило постановки ударения в прилагательных простой сравнительной степени. Нужно поставить его в краткую форму женского рода. Если ударение падает на основу слова, то там и останется. Красиво. Красивее. Но в правилах русского языка имеются как исключения, так и сложности. Запомнить их не так уж легко. Некоторым будет проще запомнить или вспомнить стихотворные строчки, которые можно считать шпаргалкой. Например, многие люди старшего поколения разучивали в детстве к празднику 8 марта стихотворение Елены Благининой «Мамин день». Там есть такие строчки: «Всех красивее на свете, всех родней и веселей, улыбнется на рассвете, день покажется светлей». Кому-то проще вспомнить эти строки, кому-то запомнить мнемонический стишок. «Тот из нас счастливее, в ком душа красивее». Напомним, слово «мнемонический» восходит к греческому «мнеме» – «память». В Древней Греции высоко ценилось ораторское искусство. Чтобы запоминать длинные речи, ораторы использовали множество мнемонических приемов. Так что и нам не зазорно.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лидия Скобликова – легенда отечественного конькобежного спорта. Она шестикратная олимпийская чемпионка и единственная

0: единственная женщина, которая побеждала на Олимпиаде на всех дистанциях. Родилась будущая чемпионка в Международный женский день 8 марта в Златоусте. Это Челябинская область. В большой семье. У нее три сестры и младший брат. Была непоседой и умела постоять за себя. С увлечением занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами. В 15 лет попробовала коньки и на первых же соревнованиях выполнила норматив второго разряда. Две олимпийские награды она получила в 60-м в американском Скво-Вэлли. И настоящим триумфом стал австрийский Инсбрук 64. Все соперницы остались без шансов на золотую медаль. Скобликова победила на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Все 12 лет, что Лидия Павловна провела в большом спорте, она стартовала в одних и тех же коньках. Лезвие меняла, но ботинки никогда. И вот в Инсбруке после 1500 метров они порвались. Выручили советские хоккеисты. Вратарь Виктор Коноваленко зашил ботинок на совесть. Штопка осталась цела до тех пор, пока коньки не были, как говорится, повешены на гвоздь. За скорость, маневренность и легкость Лидия Скобликова получила прозвище «Уральская молния». Также в 2004 году назвали «Ледовый дворец» в Челябинске. А нам остается напомнить, что в этом городе радио «Гордость» вещает на частоте 93,0 FM.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Максим Замшев. «Не достанется наш Херсон».
2: Не достанется наш Херсон ни Зеленскому, ни Макрону, потому что мне снился сон, что гуляю я по Херсону. Пусть я не был там, слышу звон, это церкви запели вместе. Пусть кому-то приснится сон, что приходят благие вести. Пусть свирепствует фармазон, что я ватник, русня и сепар. Мне сегодня приснился сон, что войска перешли за Днепр. Обессиленный наш Херсон все равно собирает силы, потому что мне снился сон, что вернулся Херсон в Россию.
3: Автор прозвучавшего стихотворения Максим Замшев – поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Главный редактор литературной газеты. А еще он талантливый музыкант. И это, конечно, чувствуется в каждом его стихотворении.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям ввести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил